3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: радио. Ты все правильно делаешь.
1: В эфире 3.2 радио, информация о погоде. С вами Катя Гольц, здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды «Глэмпинг Зеленый берег». Звоните 72-41-41 ИП «Осадов». По данным сервиса Яндекс.Погода, утром около плюс 14. Возможен дождь, ветер юго-западный до 10 метров в секунду. Атмосферное давление 740 миллиметров ртутного столба.
2: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона-гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте zelenyyberег.рф и по телефону 72 41 41.

3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

Я знаю, что юность закончилась. Теперь я могу только вспоминать. А я помню, тогда и там, в юности, я не чувствовал себя счастливым. Мне казалось наоборот, что все сложно. Меня не понимают, меня не слышат. Но теперь-то я знаю, что там и тогда было счастье. А тогда я ничего не знал. Зато я так всего хотел. Как же я ждал тогда чего-то.

чего я ждал тогда? А я ждал себе удивительной судьбы, неповторимой жизни. Как я хотел все почувствовать, все попробовать, и как можно скорее. Я тогда мог идти по улице, отражаться в витринах, и мог сильно надеяться, что меня обязательно полюбят, что меня ждут. А еще я мог до утра сладко думать и с трепетом чувствовать, что вот-вот, уже этим утром, уже скоро, уже скоро.

0: Точное 4 часа.
1: 3-2 радио. Новости.
2: С обзором спортивных событий в эфире Александр Карпов. Физкульт-привет. Брянская область находится в числе лидеров по обеспечению местных жителей спортивными сооружениями. Как сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, данный показатель является одним из самых высоких в Центральном федеральном округе и составляет почти 87,5%. Так, в регионе построено более 200 спортивных объектов. При этом, несмотря на такое количество сооружений, уровень удовлетворенности граждан условиями для занятий спортом составляет чуть более 60%. Егор Ковальчук подчеркнул, объекты должны быть не только построены, их необходимо еще эффективно использовать и рассказывать людям о том, где они могут заниматься спортом и какими видами. Глава региона дал поручение доработать региональную программу и расширить ее за счет мероприятий, в которых бы участвовали и дошкольники, и пенсионеры. Также было поручено разработать новые форматы и привлекать идеи самих брянцев. В Брянске завершился мужской этап Кубка России по шахматам. Соревнования на призы губернатора региона состоялись на площадке Дворца единоборств имени Артема Осипенко. Всего за победу боролись 64 участника из 18 российских регионов. В их числе 12 известных титулованных шахматистов, 4 международных гроссмейстера, 4 международных мастера, 4 мастера ФИДЕ и 1 кандидат мастера спорта. Победителем этапа Кубка России мемориала Зильберштейна стал Владимир Захаров из Москвы, набрав 7,5 очков из 9 возможных. Второе место взял еще один представитель столицы Кирилл Казионов с результатом 7 очков. Бронза досталась Александру Трепишко из Республики Крым, у которого 6,5 очков. Примечательно, что он опередил соперников по дополнительным показателям. В Брянске разыграли сотню комплектов наград на Кубке губернатора по плаванию. Участие в турнире приняли около 300 сильнейших спортсменов региона. По итогам было установлено 2 рекорда Брянской области на короткой воде. Обновила время Вероника Немова на 200 метрах комплексом. Она преодолела дистанцию за 2 минуты 24,28 секунды. Также вписала свое имя в историю данного вида спорта и Василиса Булах. 50 метров вольным стилем девушка проплыла за 26,8 секунды. Победителями и обладателями Кубка губернатора Брянска области в этом году стали Полина Шевцова и Артем Бородин, Роман Ященков и Вероника Немова, Мария Сомкина и Матвей Федоренков, София Шаланджан, Алексей Оськин, Мария Колесникова и Макар Скотников. Юные брянские фигуристки привезли целую россыпь медалей международных соревнований с финала Гран-при России, в котором приняли участие более 500 сильнейших спортсменов из 27 российских регионов и Республики Беларусь. Отличились на этих соревнованиях и воспитанницы отделения фигурного катания Климовской спортивной школы. Уровень подготовки наших спортсменов высоко оценили как комментаторы, так и строгие судьи. По итогам выступления Варвара Глот и Евангелина Николаева завоевали серебро в произвольной программе в юниорской категории. Арина Данильченко – второе место в интерпретации. Софья Володина – третье место. Также Диана Кожемяка взяла бронзу, а Полина Макаренко стала пятой. Воспитанники брянского спорткомбината «Десна» с успехом выступили на очередном турнире по тяжелой атлетике. Соревнования прошли в Старом Осколе. Представителям Брянска удалось взять целую россыпь наград. Так, брянские спортсмены завоевали 4 золотые медали. Награды за первые места домой привезли Артем Кравченко, Дарья Черкасова, Игорь Бабаев и Тимофей Канаев. Еще больше о спортивных событиях вы узнаете из наших следующих обзоров. А пока будьте здоровы, занимайтесь спортом, мы, разумеется, услышимся. Александр Карпов, до встречи в эфире.
0: В эфире радиоканал «Губерния ФМ». Свидетельство о регистрации ЭЛ номер ТУ-32-00-357 от 1 февраля 2019 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Брянской области. Для слушателей старше 12 лет.

Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 Радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: пульс. Это страсть. Страсть. Это рок.
1: Цело или по половинке, под этим окном расцветали пи.

0: Битва радио. Ты все правильно делаешь.
1: В эфире 3.2 радио, информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72-41-41 ИП «Осадов». По данным сервиса Яндекс.Погода, утром около плюс 14. Возможен дождь, ветер юго-западный до 10 метров в секунду. Атмосферное давление 740 миллиметров ртутного столба.
2: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте zelenyyberег.рф и по телефону 72 41 41.

радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

пульс. Это страсть. Страсть. Это рок. В Брянске 5 часов.

3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

пульс. Это страсть. Страсть. Это

0: делаешь?
1: В эфире 3.2 радио, информация о погоде. С вами Катя Гольц, здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды — глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72 41 41 ИП «Осадов». По данным сервиса Яндекс.Погода, утром около плюс 14. Возможен дождь, ветер юго-западный до 10 метров в секунду. Атмосферное давление 740 миллиметров ртутного столба.
2: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона-гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте zelenyyberег.рф и по телефону 72 41 41.

3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

Пульс. Это страсть. Страсть. Это...

0: 6 утра.
1: 3-2 радио. Новости.
2: 3-2 радио с обзором информационных событий в эфире Александр Карпов. Здравствуйте. Украинские террористы накануне нанесли удар с помощью беспилотника самолетного типа во время проведения сельскохозяйственных работ в поле, принадлежащем агрохолдингу «Мираторг» вблизи поселка Селище Почепского района. В результате варварской атаки погибли трое механизаторов. Временно исполняющий обязанности губернатора Брянской области Егор Ковальчук выразил глубочайшие соболезнования родным и близким погибших. Как ранее отмечали в Министерстве иностранных дел, атака украинских дронов по мирным гражданам имеет все признаки военного преступления и преднамеренного удара. В российском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, Россия открыта к переговорному процессу по урегулированию украинского конфликта, однако это не отменяет ответственности Киева за военные преступления против мирных граждан, и Украина понесет наказание за эти действия как военным, так и судебно-правовым путем. Стратегию развития Брянской области до 2031 года представил временно исполняющий обязанности главы региона Егор Ковальчук. Согласно выработанного документа, приоритетными направлениями являются промышленность и сельское хозяйство. Кроме того, в числе прочего, медицина, спорт, культура и так далее. Как заявил Егор Ковальчук, в аграрном секторе Брянщина уже в лидерах: рапс, картофель, пшеница. При этом, по словам руководителя области, необходимо серьезно усилить переработку, глубокую, с высокой добавленной стоимостью, чтобы деньги оставались в регионе и шли на развитие местного бизнеса, трудовых коллективов и территории присутствия, они просто уходили за ворота. Также в регионе системно недооценен и промышленный блок. Егор Ковальчук подчеркнул, инструменты поддержки отрасли являются одним из главных направлений, которые планируют усилить в профильных программах на 2027 год. В Киеве процветает неонацистский режим. Об этом говорится в совместном докладе Министерства иностранных дел России и Белоруссии. Дипломаты обеих стран отмечают, совершенно очевидно, у власти в Украине находятся откровенные нацисты, следующие во всем своим идеологическим вдохновителям из нацистской Германии и на этом пути совершающие бесчисленное количество грубейших и систематических нарушений прав человека во всех сферах общественной жизни. Все это сопровождается многочисленными свидетельствами и фактологическими подтверждениями укоренения неонацистских процессов на Украине. Шагов Киева по переписыванию истории, дискриминационных мер в отношении русскоговорящего населения страны, ужесточение мобилизации, преследование верующих и идеологических противников преступного режима. Напомню, ранее Владимир Путин подчеркнул, Киев перешел к открытым террористическим методам, потому что украинский режим каждый день теряет территории. Минэнерго сообщила о полной обеспеченности аграриев топливом для полевых работ. Поставки моторного топлива для нужд агропромышленного комплекса осуществляются в штатном режиме. Объемы производства и отгрузки светлых нефтепродуктов полностью удовлетворяют текущую потребность сельхозтоваропроизводителей. В ведомстве добавили, вопрос находится на постоянном контроле Минэнерго, Минсельхоза, Федеральной антимонопольной службы и органов исполнительных властей российских регионов. Отмечается, агропромышленный комплекс Российской Федерации сумел сохранить стабильность даже на фоне сложной погоды и внешнеэкономического давления. Действующий запрет на вывоз бензина за пределы России, напомню, продлен до конца июля этого года и теперь безоговорочно распространяется даже на непосредственных производителей. Официальный курс американского доллара – 72 рубля 45 копеек. Курс единой европейской валюты – 83 рубля 80 копеек. Сегодня днем синоптики прогнозируют в Брянске около 18 градусов в плюсовом диапазоне. Атмосферное давление – около 738 миллиметров ртутного столба. Ветер юго-западный – от 6 до 8 метров в секунду. Далее информация на правах рекламы. На базе учебного отделения Федерального центра охраны здоровья животных в Брянске пройдет обучение по физико-химическим методам исследования мяса и мясной продукции. В рамках курса участники освоят комплекс физико-химических исследований мясной продукции, включая определение содержания белка в мясе методом Кельдаля, помимо этого массовой доли жира, хлорида натрия, а также нитритов. Особое внимание будет уделено внутрилабораторному контролю физико-химических методов исследования. Обучение по теме «Физико-химические методы исследования мяса и мясной продукции» продукции проведет учебный центр Федерального центра охраны здоровья животных в Брянске с 22 по 26 июня. Подробную информацию можно получить по телефону 32 77 17, код Брянска 48 32. Еще больше о событиях в стране и мире, а также в Брянском регионе вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов, до встречи!

0: Реклама.
1: А вы знаете, что ма? А вы знаете, что ши? Что должно быть автокресло, если едут малыши? Безопасно и удобно. Автокресло для детей. И оно в любой машине прочих 100 вещей важней. У инспектора фуражка, у артиста есть кино. А у каждого ребенка автокресло быть должно.
0: Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
2: При поддержке госавтоинспекции МВД России.
3: Рекламная служба 3.2 радио. 404-333. Код города 4832.

0: Реклама.
1: Если глаза у молодежи начинают разбегаться, значит, они видят огромное количество возможностей, чтобы получить востребованную профессию, проводить исследования в молодежных лабораториях, путешествовать по стране и заниматься спортом, участвовать в научных олимпиадах и творческих конкурсах или стать обладателем гранта на свой проект. Загляните сами на сайт национальныепроекты.рф. Здесь видимо-невидимо возможностей для молодежи и детей. Национальные проекты России. 0+.
2: Уважаемый водитель, мы рады приветствовать вас на борту автомобиля. Напоминаем о правилах безопасности. Не отвечайте на звонки и сообщения и освободитесь от социальных сетей. Желаем приятной поездки.
3: Настройтесь на автомобильный режим. Переключите внимание на дорогу. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
4: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: 3-2 радио.
1: Хочешь общения?
0: Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: 3-2 радио. Ты все правильно делаешь.
1: В эфире 3-2 радио, информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72-41-41 ИП «Осадов». По данным Яндекс.Погоды, сегодня в Брянске в дневные часы температура воздуха около плюс 18. Возможен дождь, ветер юго-западный до 12 метров в секунду. Атмосферное давление 740 миллиметров ртутного столба.
2: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона-гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте zelenyyberег.рф и по телефону 72 41 41.

0: Братья наши меньшие и их большие истории. Об этом программа Екатерины Зойдиной «Дай лапу». Смотрите на Брянской губернии по субботам в 11:00.
1: И в любое время на сайте губерния.тв.
0: 6+.
2: Реклама. Экспресс-сервис «Астошелл» приглашает автомобилистов провести ТО новых автомобилей и с пробегом. Оригинальное масло «Шелл» всегда в наличии. Также обслуживаем роботы, вариаторы и автоматы. Телефон для записи 8 963 213 75 27. Мы находимся за аэропарком. Улица Объездная, 18. И на телецентре. Проспект Станки Димитрова, 77Б. 37 75 27. asta-shell.ru. У нас настоящий «Шелл».
3: И все же, Штирлиц, скажите, почему вы не попытались оторваться от наших людей?
4: Видите ли, Мюллер, так сложилась ситуация. Асфальт схватился изморозью, обзор перекрывала фура, а скорость была на пределе допустимой. Я принял решение не рисковать и оказаться у вас в гостях.
5: Обгон – это опасный маневр, который требует повышенного внимания и взвешенных решений. Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
6: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: 3-2 радио. Новости.
1: 3-2 радио с обзором информационных событий в эфире Александр Карпов. Здравствуйте. В Брянской области реализуются различные инвестиционные и социально значимые проекты. Как отметил время исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, в регионе создается интеллектуальная система учета электроэнергии бытовых потребителей. В прошлом году инвестиции «Газпром Энергосбыт Тюмень» в проект превысили 1 миллиард рублей. На нынешний год выделено еще более 800 миллионов рублей. Важный проект, который уже завершен, это модернизация уличного освещения в Клинцах. Здесь были заменены более 4500 светильников. Глава региона привел пример социально ответственного бизнеса, оказывающего поддержку образовательным, спортивным, социальным учреждениям региона. В их числе спортшкола «Луч» имени Виталия Фридзона, школа номер 9 имени Героя России Андрея Карлова в Клинцах, центры помощи детям в Жуковке и Карачевском районе. Известно, в перспективе строительство картодрома для учащихся областной школы-интерната в Жуковке. Егор Ковальчук подчеркнул, это важный проект и очень интересный. Со стороны правительства Брянской области будет оказана вся необходимая поддержка. В Брянске продолжается масштабное дорожное преобразование. Так, в областном центре дороги третьей категории ремонтируют и приводят в порядок с помощью асфальтобетонной крошки. Отмечается, посыпку ведут еще с марта. Ее получают из снятого асфальта на тех дорогах, где в этом году ведется капитальный ремонт. Например, для Бежецкого района использована крошка в объеме около 900 тонн. Работы выполнены на участках дорог по улице Турбинной, Баумана, Республиканской, Цурюпы, Гастелло, переулкам Кирова и Градищенскому. А также в микрорайоне Автозаводец. Сформирован план по подсыпке междворовых проездов, а также подъездов к местам сбора твердых коммунальных отходов на улицах Молодой Гвардии, Камозина, Харьковской, Почтовой, в переулках Куйбышева, Банном и Камвольном, а также в Московском микрорайоне. В Министерстве иностранных дел назвали иллюзией расчеты Европы о выдвижении ультиматумов России. Во внешнеполитическом ведомстве отмечают, послы Великобритании, Германии и Франции в ходе своего недавнего визита настойчиво предлагали свои посреднические усилия, однако ничего существенно нового предложить так и не смогли. Условия по урегулированию украинского конфликта являются заведомо неприемлемыми. Подчеркивается, западные страны сознательно блокируют создание условий для всеобъемлющего, справедливого и прочного мира и не скрывают этого. Европа все больше концентрируется на продолжении войны, чем на мирных переговорах. Москва продолжит жестко отстаивать свои национальные интересы. Напомню, ранее Владимир Путин неоднократно подчеркивал, давить на Россию бесполезно, а вот договариваться можно. Глава государства заявил, европейские элиты провоцируют хаос, в который втягивают новые страны. Правительство разрешило некоторым нефтеперерабатывающим заводам выпускать бензин и дизельное топливо класса Евро-5 с показателями Евро-3. Такое послабление было разрешено еще осенью прошлого года. Теперь его действие пролонгировано. Контроль за выпуском такого топлива поручен Минэнерго. Ведомство должно ежемесячно отчитываться перед правительством о производителях, объемах и технологиях его производства. При этом такое топливо нельзя поставлять в другие страны Евразийского экономического союза. Отмечается, это может смягчить локальные дефициты, но не исключает рисков для автовладельцев, так как в таком топливе допускается, в частности, большее содержание серы. В условиях сокращения предложения правительство также запретило экспорт бензина и ограничило вывоз дизельного топлива. Официальный курс американского доллара – 72 рубля 45 копеек. Курс единой европейской валюты – 83 рубля 80 копеек. Сегодня днем синоптики прогнозируют в Брянске около 18 градусов в плюсовом диапазоне. Атмосферное давление – около 738 миллиметров ртутного столба. Ветер юго-западный – от 6 до 8 метров в секунду. Далее информация на правах рекламы. На базе учебного отделения Федерального центра охраны здоровья животных в Брянске пройдет обучение по физико-химическим методам исследования мяса и мясной продукции. В рамках курса участники освоят комплекс физико-химических исследований мясной продукции, включая определение содержания белка в мясе методом Кельдаля, помимо этого массовой доли жира, хлорида натрия, а также нитритов. Особое внимание будет уделено внутрилабораторному контролю физико-химических методов исследования. Обучение по теме «Физико-химические методы исследования мяса и мясной продукции» проведет учебный центр Федерального центра охраны здоровья животных в Брянске с 22 по 26 июня. Подробную информацию можно получить по телефону 32 77 17, код Брянска 48 32. Еще больше о событиях в стране и мире, а также в Брянском регионе вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов, до встречи!

0: Реклама.
1: 18 июня, 17:00, в прямом эфире программы «Спортивный четверг» на 3-2 радио. «Динамо» Брянск. В гостях исполнительный директор клуба Андрей Козлов, футболисты Арсений Медведев и Александр Гришаев, а также ведущая подкастов «Динамо Брянск» Лия Козлова. Прямой эфир на 87.9 FM. В колонке «Алиса» и в официальной группе ВК.
2: Устали отказываться от любимых блюд из-за диеты? Есть другой рецепт для тех, кто заботится о здоровье. Блинчики, голубцы, котлеты и даже пельмени теперь низкокалорийно и полезно. Ешьте с удовольствием и худейте без жертв. Другой рецепт от Дениса Зацепина. Вкусные решения для здорового питания приобретайте в магазинах «Морозов Фуд».
3: Найдите кладовщика с математическим складом ума.
4: Срочно ищу лететь. Заказы горят.
5: Помогите найти зубастого продажника.
6: Мне очень нужен четкий программист.
7: Но у вас есть собранный инженер-конструктор.
8: Подайте заявку на портале трудвсем.ру. Персональный кадровый консультант бесплатно подберет специалистов. В кадровом центре работы России находятся нереальные профессионалы для ваших реальных задач. Национальные проекты России 0+.
9: Водитель, скажите, а кондиционер работает? А без маски можно? А какая следующая остановка? Ой!
10: Какими бы важными ни были вопросы, задайте их водителю в конце поездки. Безопасность на дороге зависит от вас. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
0: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: Реклама. Хочешь продать автомобиль? Звони 50 50 23. Купим автомобиль с любыми неисправностями в любом состоянии. 50 50 23. Продаешь автомобиль? Звони 50 50 23.
1: Каждый человек имеет право на активную жизнь, крепкую семью и здоровое будущее. Возьми жизнь под контроль. Сделай тест на ВИЧ. ГБУС, Брянская областная инфекционная больница. Центр по профилактике и борьбе со СПИД. Город Брянск. Улица Спартаковская, 75Д. Телефон для справок. 8 48 32 40 14 90. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Ученые подсчитали, что один поворот головы водителя на скорости 100 км в час – это потерянные 3 секунды и почти 100 метров пути вслепую. Пешеход может оказаться ближе, чем вы думаете. Поэтому тормозите заранее, перед пешеходным переходом. Компания «Притормози» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
3: Рекламная служба 3-2 радио 404-333. Код города 48-32.

0: когда небо горит огнем, когда мы утопаем в нем,
1: кайф!
0: Когда среди огромных стен места нет для других систем,
1: кайф!
0: Когда до обнаженных звезд не боится коснуться мост,
1: кайф!
0: Манит нас по нему пройти,

0: открывают свой занавес.
1: Кайф!
0: Когда тысячи ярких снов поменяют значение слов.
1: Кайф!
0: Если хочет себя спасти, приближает к опасности.
1: Кайф!
0: Если хочет себя забрать, снова даст тебе доиграть.
2: Добро пожаловать за край холодных, скучных дней. Я научу тебя играть с фантазией твоей. Добро пожаловать.

0: 3-2 радио. Ты все правильно делаешь.
1: В эфире 3-2 радио, информация о погоде. С вами Катя Гольц, здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды «Глэмпинг Зеленый берег». Звоните 72-41-41 ИП «Осадов». По данным Яндекс.Погоды, сегодня в Брянске в дневные часы температура воздуха около плюс 18. Возможен дождь, ветер юго-западный до 12 метров в секунду. Атмосферное давление 740 миллиметров ртутного столба.
2: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона-гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте zelenyyberег.рф и по телефону 72 41 41.

0: же «Ты в кадре» у Екатерины Зодиной на Брянской губернии по четвергам 18:45.
1: И в любое время на сайте губерния.тв.
0: 6+.
2: Реклама. Фитнес-клуб Energy Fitness. Только для тебя. Безлимитный абонемент в тренажерный зал. Всего за 1900 рублей. Записывайся 30-30-02 и начни сегодня.
3: Подробности уточняйте у администратора.
4: Скидки выше, желание ближе. Космолето в аэропарке набирает высоту и входит в зону грандиозной распродажи. Скидки выше облаков. Одежда и обувь, аксессуары и детские товары. Товары для дома и отдыха со скидками до 70%. Самое время выгодно обновить гардероб, подготовиться к отпуску, заняться благоустройством. Срок акции с 15 июня по 31 июля 2026 года. Подробную информацию о размере скидок, количестве и ассортименте товаров уточните в ТРЦ «Аэропарк» по адресу город Брянск, улица Объездная, 3032. Организатор ООО «Промо-маркетинг». Подробности на сайте www.trc-aeroparc.ru. Встречаемся в Айра.
1: Возвращайте 5% от оплаты ЖКУ. Пользуйтесь системой быстрых платежей в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыт Брянск» и получайте кэшбэк до 2000 рублей за период акции. Акция действует с 1 марта по 31 августа 2026 года. Предложение действительно для клиентов, ранее не плативших через СБП в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыта». Организатор акции АО «НСПК». Подробности акции на сайте вампривет.ру.
5: Два кольца, одна цена. В ювелирных магазинах «Изумруд» два обручальных кольца по цене одного. И элегантная подвеска в виде сердца в подарок. Найди свою идеальную пару в ювелирных магазинах «Изумруд». Организатор акции ИП «Розанов ОВ». Украины 320-774-600-478-194. Акция действует с 14.04.26 по 31.10.26. Подробности о количестве подарков, месте и способе их получения уточняйте у продавцов-консультантов.
6: В связи с открытием нового производства на предприятии ГКМП требуется оператор-наладчик ПУ, слесарь механосборочных работ, производители работ и другие специалисты разного профиля. Высокая зарплата, оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Построй свое будущее в стабильной компании. Телефон в Брянске 58 19 66.
7: В один день Олег задумался продать дачу. И продал. Сделки с недвижимостью без долгих историй на этажи.ком.
8: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
9: Франчайзи-партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на этажи.ком.
10: Работа плюс жилье – не сказка, а реальность. В автопарк «Охотно» в селе Брасово требуются трактористы. Заработная плата от 100 тысяч рублей. Для молодых специалистов в возрасте до 25 лет действуют особые условия. Открытие категории тракториста за счет предприятия, предоставление жилья при трудоустройстве, оформление жилья в собственность после 7-летней отработки. Звоните. Плюс 7-915-800-3201.
11: Эй, водитель, дай погадаю. Вижу переписку на скорости, вижу селфи на трассе, вижу внезапный звонок на повороте, вижу... Ой, дальше ничего не вижу.
12: Чтобы у вас было будущее, переключите внимание на дорогу. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
2: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

письма ветер в спину.

0: часов.
1: 3-2 радио. Новости.
2: 3-2 радио с обзором информационных событий в эфире Александр Карпов. Здравствуйте. Украинские террористы накануне нанесли удар с помощью беспилотника самолетного типа во время проведения сельскохозяйственных работ в поле, принадлежащем агрохолдингу «Мираторг» вблизи поселка Селище Почепского района. В результате варварской атаки погибли трое механизаторов. Временно исполняющий обязанности губернатора Брянской области Егор Ковальчук выразил глубочайшие соболезнования родным и близким погибших. Как ранее отмечали в Министерстве иностранных дел, атака украинских дронов по мирным гражданам имеет все признаки военного преступления и преднамеренного удара. В российском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, Россия открыта к переговорному процессу по урегулированию украинского конфликта, однако это не отменяет ответственности Киева за военные преступления против мирных граждан, и Украина понесет наказание за эти действия как военным, так и судебно-правовым путем. Стратегию развития Брянской области до 2031 года представил временно исполняющий обязанности главы региона Егор Ковальчук. Согласно выработанного документа, приоритетными направлениями являются промышленность и сельское хозяйство. Кроме того, в числе прочего, медицина, спорт, культура и так далее. Как заявил Егор Ковальчук, в аграрном секторе Брянщина уже в лидерах: рапс, картофель, пшеница. При этом, по словам руководителя области, необходимо серьезно усилить переработку, глубокую, с высокой добавленной стоимостью, чтобы деньги оставались в регионе и шли на развитие местного бизнеса, трудовых коллективов и территории присутствия, они просто уходили за ворота. Также в регионе системно недооценен и промышленный блок. Егор Ковальчук подчеркнул, инструменты поддержки отрасли являются одним из главных направлений, которые планируют усилить в профильных программах на 2027 год. В Киеве процветает неонацистский режим. Об этом говорится в совместном докладе Министерства иностранных дел России и Белоруссии. Дипломаты обеих стран отмечают, совершенно очевидно, у власти в Украине находятся откровенные нацисты, следующие во всем своим идеологическим вдохновителям из нацистской Германии и на этом пути совершающие бесчисленное количество грубейших и систематических нарушений прав человека во всех сферах общественной жизни. Все это сопровождается многочисленными свидетельствами и фактологическими подтверждениями укоренения неонацистских процессов на Украине. Шагов Киева по переписыванию истории, дискриминационных мер в отношении русскоговорящего населения страны, ужесточение мобилизации, преследование верующих и идеологических противников преступного режима. Напомню, ранее Владимир Путин подчеркнул, Киев перешел к открытым террористическим методам, потому что украинский режим каждый день теряет территории. Минэнерго сообщила о полной обеспеченности аграриев топливом для полевых работ. Поставки моторного топлива для нужд агропромышленного комплекса осуществляются в штатном режиме. Объемы производства и отгрузки светлых нефтепродуктов полностью удовлетворяют текущую потребность сельхозтоваропроизводителей. В ведомстве добавили, вопрос находится на постоянном контроле Минэнерго, Минсельхоза, Федеральной антимонопольной службы и органов исполнительных властей российских регионов. Отмечается, агропромышленный комплекс Российской Федерации сумел сохранить стабильность даже на фоне сложной погоды и внешнеэкономического давления. Действующий запрет на вывоз бензина за пределы России, напомню, продлен до конца июля этого года и теперь безоговорочно распространяется даже на непосредственных производителей. Официальный курс американского доллара – 72 рубля 45 копеек. Курс единой европейской валюты – 83 рубля 80 копеек. Сегодня днем синоптики прогнозируют в Брянске около 18 градусов в плюсовом диапазоне. Атмосферное давление – около 738 миллиметров ртутного столба. Ветер юго-западный – от 6 до 8 метров в секунду. Далее информация на правах рекламы. На базе учебного отделения Федерального центра охраны здоровья животных в Брянске пройдет обучение по физико-химическим методам исследования мяса и мясной продукции. В рамках курса участники освоят комплекс физико-химических исследований мясной продукции, включая определение содержания белка в мясе методом Кельдаля, помимо этого массовой доли жира, хлорида натрия, а также нитритов. Особое внимание будет уделено внутрилабораторному контролю физико-химических методов исследования. Обучение по теме «Физико-химические методы исследования мяса и мясной продукции» проведет учебный центр Федерального центра охраны здоровья животных в Брянске с 22 по 26 июня. Подробную информацию можно получить по телефону 32 77 17, код Брянска 48 32. Еще больше о событиях в стране и мире, а также в Брянском регионе вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов, до встречи!
0: В эфире радиоканал «Губерния ФМ». Свидетельство о регистрации ЭЛ номер ТУ-32-00-357 от 1 февраля 2019 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Брянской области. Для слушателей старше 12 лет.

0: Реклама.
1: В Брянске теперь есть «Тихий свет» – дом стиля. Сюда можно прийти, когда впереди ремонт и непонятно, с чего начать. Без обязательств, без записи. Просто посидеть, посмотреть, разобраться. Заходите, познакомимся. Советская, 110, телефон 420212.
2: Работа плюс жилье – не сказка, а реальность. В автопарк «Охотно» в селе Брасово требуются трактористы. Заработная плата от 100 тысяч рублей. Для молодых специалистов в возрасте до 25 лет действуют особые условия. Открытие категории тракториста за счет предприятия, предоставление жилья при трудоустройстве, оформление жилья в собственность после 7-летней отработки. Звоните. Плюс 7 915 800 3201.
3: Как-то раз Иван решил купить квартиру. Купил. Сделки с недвижимостью без долгих историй на этажи.ком.
4: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
5: Франчайзи-партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на этажи.ком.
6: В связи с расширением производства предприятие группа компаний «Машиностроение» и «Приборостроение» набирает команду инженеров разных квалификаций и специализаций. Заработная

0: Плата до 160 тысяч рублей. Оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Присоединяйтесь к команде профессионалов. Телефон в Брянске 58 19 66.
1: Возрождаем традиции. В ювелирных магазинах «Изумруд» теперь две цены. Дешево и очень дешево. Весь июнь серебряные украшения по 999 рублей, а золотые по 3999 рублей за изделие. Обмен старого золота по 8500 рублей за грамм. С сохранением максимальных скидок до 75%. Организатор акции ИП «Розанов ОУЭ». ОГРН И 320-774-600-478-194. Подробности акции уточняйте у продавцов-консультантов.
2: Кроватка, коляска и кресло. Даже ребенку известно. Кроватка, коляска и кресло. Это наше законное место. С креслом, коляской, кроваткой жизнь ребенка в порядке.
3: Купили ребенку кроватку и коляску, а автокресло купить не забыли? Кроватка, коляска, кресло – это то, что необходимо для жизни вашего ребенка.
4: Компания «Культура на дорогах» проводится в поддержку «Стратегии 0» Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России.
5: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 4832.

0: 3-2 радио представляет рубрика «Культурный город». Все о жизни города и о том, как с пользой провести время. Концерты.
1: Всем привет, с вами Катя Гольц. Расскажу вам, что предлагают музыкальные площадки города. Трибьют-шоу «История кино» состоится в ресторанном комплексе «Фабрика» уже 21 июня. Это шоу в честь дня рождения легенды русского рока. На сцене прозвучат такие композиции, как «Перемен», «Группа крови», «Кукушка» и другие хиты в живом исполнении музыкантов. Трибьют группы кино на стыке музыки и театра отправляет зрителей будто на машине времени в далекие 80-е, погружая в ощущения, словно видеозаписи выступлений Виктора Цоя и группы кино ожили перед глазами. Это реалистичная ретроспектива концерта легендарных кино в мельчайших деталях. Возрастное ограничение 12+.
0: Это была рубрика «Культурный город». Оставайтесь с нами. Впереди вас ждет много интересного.

Таблетка правды, сладкая на вкус, имеет свойство медленного яда. И даже если правды мне не надо, обманутым

0: пульс. Это страсть. Страсть. Это рок.
1: Реклама. Работа плюс жилье – не сказка, а реальность. В автопарк «Охотно» в селе Брасово требуются трактористы. Заработная плата от 100 тысяч рублей. Для молодых специалистов в возрасте до 25 лет действуют особые условия. Открытие категории тракториста за счет предприятия, предоставление жилья при трудоустройстве, оформление жилья в собственность после 7-летней отработки. Звоните. Плюс 7 915 800 3201.
2: Скидки выше, желание ближе. Космолето в аэропарке набирает высоту и входит в зону грандиозной распродажи. Скидки выше облаков. Одежда и обувь, аксессуары и детские товары. Товары для дома и отдыха со скидками до 70%. Самое время выгодно обновить гардероб, подготовиться к отпуску, заняться благоустройством. Срок акции с 15 июня по 31 июля 2026 года. Подробную информацию о размере скидок, количестве и ассортименте товаров уточните в ТРЦ «Аэропарк» по адресу город Брянск, улица Объездная, 3032. Организатор ООО «Промо-маркетинг». Подробности на сайте www.trc-aeroparc.ru. Встречаемся в аэро.
3: В связи с открытием нового производства на предприятии ГКМП требуется оператор-наладчик ПУ, слесарь механосборочных работ, производители работ и другие специалисты разного профиля. Высокая зарплата, оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Построй свое будущее в стабильной компании. Телефон в Брянске 58 19 66. ВИЧ нельзя увидеть, но можно обнаружить. Единственный способ установить наличие вируса в организме – тестирование. Пройди тест на ВИЧ. ГБУЗ Брянск. Областная инфекционная больница. Центр по профилактике и борьбе со СПИД. Город Брянск, улица Спартаковская, 75Д. Телефон для справок 8 48 32 40 14 90. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Эй, водитель, дай погадаю. Вижу переписку на скорости, вижу селфи на трассе, вижу внезапный звонок на повороте, вижу... Ой, дальше ничего не вижу.
5: Чтобы у вас было будущее, переключите внимание на дорогу. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
0: Рекламная служба 3-2 Радио. 404-333. Код города 4832.

Держи рубежи, можно встать в весь рост. Держи рубежи, ты уже в полшаге. Держи рубежи.

0: Битва радио. Ты все правильно делаешь.
1: В эфире 3.2 радио, информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72 41 41 ИП «Осадов». По данным Яндекс.Погоды, сегодня в Брянске в дневные часы температура воздуха около плюс 18. Возможен дождь, ветер юго-западный до 12 метров в секунду. Атмосферное давление 740 миллиметров ртутного столба.
2: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте zelenyyberег.рф и по телефону 72 41 41.

0: Народный мастер, дока, мастак, искусник или просто народный мастер. Все это герои программы Светланы Дробковой. Смотрите по вторникам в 18:45 на Брянской губернии.
1: И в любое время на сайте губерния.тв.
0: 6+.
2: Реклама. Так, ищу фитнес-клуб рядом с домом. Что для меня важнее? Современное и безопасное оборудование, большое разнообразие групповых программ, опытные тренеры, возможность тренироваться в любом из клубов Energy нашего города. У нас есть все. Сеть фитнес-клубов Energy. Все преимущества в одном месте. Сделайте шаг к телу мечты. Подробности уточняйте по телефону 30 30 02 и на сайте energyfitness32.ru.
3: Экспресс-сервис «АвтоШелл» приглашает автомобилистов провести ТО новых автомобилей и с пробегом. Оригинальное масло «Шелл» всегда в наличии. Также обслуживаем роботы, вариаторы и автоматы. Телефон для записи 8 963 213 75 27. Мы находимся за аэропарком. Улица Объездная, 18. И на телецентре. Проспект Станки Димитрова, 77Б. 37 75 27. asta-shell.ru. У нас настоящий «Шелл».
4: Возвращайте 5% от оплаты ЖКУ. Пользуйтесь системой быстрых платежей в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыт Брянск» и получайте кэшбэк до 2000 рублей за период акции. Акция действует с 1 марта по 31 августа 2026 года. Предложение действительно для клиентов, ранее не плативших через СБП в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыта». Организатор акции АО «НСПК». Подробности акции на сайте вампривет.ру.
5: 18 июня. 17:00 в прямом эфире программы «Спортивный четверг» на 3-2 радио «Динамо Брянск». В гостях исполнительный директор клуба Андрей Козлов, футболисты Арсений Медведев и Александр Гришаев, а также ведущая подкастов «Динамо Брянск» Лия Козлова. Прямой эфир на 87.9 FM. В колонке «Алиса» и в официальной группе ВК.
6: Устали отказываться от любимых блюд из-за диеты? Есть другой рецепт для тех, кто заботится о здоровье. Блинчики, голубцы, котлеты и даже пельмени теперь низкокалорийно и полезно. Ешьте с удовольствием и худейте без жертв. Другой рецепт от Дениса Зацепина. Вкусные решения для здорового питания приобретайте в магазинах «Морозов Фуд».
7: Вот, платье надела красное, жемчуга. Да что там говорить, была хороша. Ну, танцы, все эти взгляды, перемигивания. Он мне: «Марина, я всегда мечтал встретить такую, как вы».
8: «Ну, а ты?»
7: А я ему: «Стоп, не будем торопить события».
9: Подъезжая к пешеходному переходу, не торопитесь и будьте внимательны. Убедитесь, что вы видите и вас видят.
7: Так о чем мы?
9: Безопасный переход для всех. Компания сложности перехода проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
10: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 4832.

0: 3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя. В Брянске 9 часов. За баранкой. Все грани жизни твоего автомобиля. Автонапоминалка. Комментарии экспертов. Советы по обслуживанию автомобилей в программе «За баранкой».
1: Отрицать или подвергать сомнению успешность китайского автопрома сегодня уже не получается. Уж больно массовым он стал во всех странах и континентах. А его доступность по сравнению с некогда привычными игроками рынка лишь подтверждает успешность данного явления. С вами «За баранкой» Александр Карпов. Здравствуйте.
0: Автомобильные факты.
1: За последние десятилетия китайский автопром совершил настоящий прорыв, обогнав по темпам развития европейских и японских конкурентов, на что тем потребовались десятилетия. Если раньше китайские автомобили были лишь бюджетной альтернативой, то сегодня они активно конкурируют, предлагая в массовом сегменте решения, отсутствующие или доступные только в дорогих комплектациях у своих конкурентов. Главное преимущество китайских автомобилей сегодня – это скорость внедрения технологий, в то время как европейские и японские автопроизводители работают по 5 или даже 10-летним циклам обновления, китайские компании обновляют программное обеспечение дистанционно и выпускают новые модели, но чуть ли не каждые 2-3 года. Это дает покупателю более современный автомобиль без долгого ожидания. Особенно выделяются цифровые технологии. Большой мультимедийный экран, цифровая приборная панель, голосовое управление, камеры кругового обзора, навигация, управление через приложение. Зачастую это стандарт для китайских кроссоверов, тогда как у конкурентов это лишь опции для дорогих версий. Интеграция со смартфоном – еще один козырь. Китайский автомобиль изначально создавался для пользователей мобильных сервисов, предлагая через приложение дистанционный запуск, контроль состояния, открытие дверей, управление климатом, проверку заряда аккумулятора и местоположения. Эти функции становятся нормой для современного автовладельца.
0: Автомобильные факты.
1: Значительные перемены произошли в сфере автомобильных технологий. Системы, которые ранее были привилегией лишь премиум-класса, такие как, например, адаптивный круиз-контроль или автоматическое торможение, теперь стали стандартом для многих китайских автомобилей, причем даже в базовых комплектациях. Это означает, что безопасность и комфорт стали доступны более широкому кругу покупателей без существенного увеличения стоимости. Параллельно китайские автопроизводители совершили настоящий прорыв в области электромобилей и гибридных технологий, являясь крупнейшим рынком электрокаров. Китай стимулирует постоянно на совершенствование разработок. В результате китайские компании обладают глубокими знаниями в области батарей, электрических силовых установок и систем управления энергопотреблением. Сегодня их электромобили демонстрируют впечатляющие показатели запаса хода и эффективности, вообще не уступая мировым брендам. Тем не менее, говорить о полном превосходстве китайского автопрома над европейскими или японскими конкурентами пока, правда, рановато. Европейцы все-таки сохраняют лидерство в управляемости и инженерных решениях, а японцы в надежности силовых агрегатов. Однако в массовом сегменте разрыв сокращается так стремительно, что, как говорится, остается только удивляться. Сегодня выбор покупателей все чаще определяется вообще не маркой или страной производства, а именно набором технологий, уровнем оснащения, да и удобства пользования тем или иным транспортным средством. По этим критериям китайские автомобили уже совершенно спокойно и успешно конкурируют с признанными лидерами. Более того, в сфере цифровизации, подключенных сервисов и пользовательского опыта китайские производители вообще формируют новые бренды, заставляя европейских и японских конкурентов следовать именно за собой. Ведь недаром, видя сегодня тех старых привычных японцев или, например, баварцев узкоглазых, мы думаем, ну вот, китайский прищур добрался и сюда. Ведь это факт, согласитесь. Удачи!
0: За баранкой!

0: Заработная плата до 160 тысяч рублей. Оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Присоединяйтесь к команде профессионалов. Телефон в Брянске 58 19 66.
1: Два кольца, одна цена. В ювелирных магазинах «Изумруд» два обручальных кольца по цене одного. И элегантная подвеска в виде сердца в подарок. Найди свою идеальную пару в ювелирных магазинах «Изумруд». Организатор акции ИП «Розанов ОВ». ОГРН 320-774-600-478-194. Акция действует с 14.04.26 по 31.10.26. Подробности о количестве подарков, месте и способе их получения уточняйте у продавцов-консультантов.
2: Работа плюс жилье – не сказка, а реальность. В автопарк «Охотно» в селе Брасово требуются трактористы. Заработная плата от 100 тысяч рублей. Для молодых специалистов в возрасте до 25 лет действуют особые условия. Открытие категории тракториста за счет предприятия, предоставление жилья при трудоустройстве, оформление жилья в собственность после 7-летней отработки. Звоните. Плюс 7-915-800-3201.
3: Водитель, скажите, какая остановка крайняя? То есть финальная? Ну, в смысле конечная? Ой.
4: Чтобы доехать до нужной остановки без происшествий, не отвлекайте водителя. Подумайте о себе и других пассажирах. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
5: Рекламная служба 3.2 радио. 404-333. Код города 4832.

0: Реклама.
1: Так, ищу фитнес-клуб рядом с домом. Что для меня важнее? Современное и безопасное оборудование, большое разнообразие групповых программ, опытные тренеры, возможность тренироваться в любом из клубов Energy нашего города. У нас есть все. Сеть фитнес-клубов Energy. Все преимущества в одном месте. Сделайте шаг к телу мечты. Подробности уточните по телефону 30-30-02 и на сайте energyfitness32.ru.
2: Хочешь продать автомобиль? Звони 50-50-23. Купим автомобиль с любыми неисправностями в любом состоянии. 50-50-23. Продаешь автомобиль? Звони 50-50-23.
3: 18 июня, 17:00, в прямом эфире программы «Спортивный четверг» на 3-2 радио «Динамо Брянск». В гостях исполнительный директор клуба Андрей Козлов, футболисты Арсений Медведев и Александр Гришаев, а также ведущая подкаста в «Динамо Брянск» Лия Козлова. Прямой эфир на 87.9 FM, в колонке «Алиса» и в официальной группе ВК.
4: Устали отказываться от любимых блюд из-за диеты? Есть другой рецепт для тех, кто заботится о здоровье. Блинчики, голубцы, котлеты и даже пельмени теперь низкокалорийно и полезно. Ешьте с удовольствием и худейте без жертв. Другой рецепт от Дениса Зацепина. Вкусные решения для здорового питания приобретайте в магазинах «Морозов Фуд».
5: Еще в 1997 году рассчитали, что если бы участники дорожного движения полностью соблюдали правила, то количество погибших в ДТП сократилось бы почти вдвое. Помните, ни одно ограничение скорости не установлено просто так. Соблюдайте скоростной режим, двигайтесь навстречу безопасности. Программа «Навстречу безопасности» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Федеральной целевой программы повышения безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах.
6: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

3-2 радио. Хочешь общение? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: радио. Ты все правильно делаешь.
1: В эфире 3.2 радио, информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72 41 41 ИП «Осадов». По данным Яндекс.Погоды, сегодня в Брянске в дневные часы температура воздуха около плюс 18. Возможен дождь, ветер юго-западный до 12 метров в секунду. Атмосферное давление 740 миллиметров ртутного столба.
2: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона-гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте zelenyyberek.rf и по телефону 72 41 41.
3: Чем живет и дышит театр? Как распределяются роли и создаются декорации? Что происходит на репетициях и читках? В чем секрет актерского мастерства? Ответы на эти и другие вопросы вы найдете в программе Светланы Кондратьевой «По обе стороны кулис». Смотрите по четвергам в 18 часов 40 минут на канале «Брянская губерния» и в любое удобное для вас время на сайте губерния.тв.
4: Реклама. Фитнес-клуб Energy Fitness. Только для тебя. Безлимитный абонемент в тренажерный зал. Всего за 1900 рублей. Записывайся 30-30-02 и начни сегодня.
5: Подробности уточняйте у администратора.
6: Экспресс-сервис «Астошелл» приглашает автомобилистов провести ТО новых автомобилей и с пробегом. Оригинальное масло «Шелл» всегда в наличии. Также обслуживаем роботы, вариаторы и автоматы. Телефон для записи 8 963 213 75 27. Мы находимся за аэропарком. Улица Объездная, 18. И на телецентре. Проспект Станки Димитрова, 77Б. 37 75 27. asta-shell.ru. У нас настоящий «Шелл».
7: Возвращайте 5% от оплаты ЖКУ. Пользуйтесь системой быстрых платежей в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыт Брянск» и получайте кэшбэк до 2000 рублей за период акции. Акция действует с 1 марта по 31 августа 2026 года. Предложение действительно для клиентов, ранее не плативших через СБП, в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыта». Организатор акции АО «НСПК». Подробности акции на сайте вампривет.ру.
8: Каждый человек имеет право на активную жизнь, крепкую семью и здоровое будущее. Возьми жизнь под контроль. Сделай тест на ВИЧ. ГБУС, Брянская областная инфекционная больница, Центр по профилактике и борьбе со СПИД, город Брянск, улица Спартаковская, 75Д. Телефон для справок 8 48 32 40 14 90. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Мам, а мам?
10: Я совершенно спокойна. Меня ничего не отвлекает. Мое внимание сфокусировано на дороге. Я управляю автомобилем.
11: Родители за рулем. Спасибо, что не отвлекаетесь. Сохраняйте внимание на дороге. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
12: Рекламная служба 3.2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: 10 часов.
1: 3-2 радио. Новости.
2: 3-2 радио с обзором информационных событий в эфире Александр Карпов. Здравствуйте. В Брянской области реализуются различные инвестиционные и социально значимые проекты. Как отметил время исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, в регионе создается интеллектуальная система учета электроэнергии бытовых потребителей. В прошлом году инвестиции «Газпром» и «Энергосбыт Тюмень» проект превысили 1 миллиард рублей. На нынешний год выделено еще более 800 миллионов рублей. Важный проект, который уже завершен, это модернизация уличного освещения в Клинцах. Здесь были заменены более 4500 светильников. Глава региона привел пример социально ответственного бизнеса, оказывающего поддержку образовательным, спортивным, социальным учреждениям региона. В их числе спортшкола «Луч» имени Виталия Фридзона, школа номер 9 имени Героя России Андрея Карлова в Клинцах, центры помощи детям в Жуковке и Караческом районе. Известно, в перспективе строительство картодрома для учащихся областной школы-интерната в Жуковке. Егор Ковальчук подчеркнул, это важный проект и очень интересный. Со стороны правительства Брянской области будет оказана вся необходимая поддержка. В Брянске продолжается масштабное дорожное преобразование. Так, в областном центре дороги третьей категории ремонтируют и приводят в порядок с помощью асфальтобетонной крошки. Отмечается, посыпку ведут еще с марта. Ее получают из снятого асфальта на тех дорогах, где в этом году ведется капитальный ремонт. Например, для Бежецкого района использована крошка в объеме около 900 тонн. Работы выполнены на участках дорог по улице Турбинной, Баумана, Республиканской, Цюрюпы, Гастелло, переулкам Кирова и Городищенскому, а также в микрорайоне Автозаводец. Сформирован план по подсыпке междворовых проездов, а также подъездов к местам сбора твердых коммунальных отходов на улицах Молодой Гвардии, Камозина, Харьковской, Почтовой, в переулках Куйбышева, Банном и Камвольном, а также в Московском микрорайоне. В Министерстве иностранных дел назвали иллюзией расчета Европы о выдвижении ультиматумов России. Во внешнеполитическом ведомстве отмечают, послы Великобритании, Германии и Франции в ходе своего недавнего визита настойчиво предлагали свои посреднические усилия, однако ничего существенно нового предложить так и не смогли. Условия по урегулированию украинского конфликта являются заведомо неприемлемыми. Подчеркивается, западные страны сознательно блокируют создание условий для всеобъемлющего, справедливого и прочного мира и не скрывают этого. Европа все больше концентрируется на продолжении войны, чем на мирных переговорах. Москва продолжит жестко отстаивать свои национальные интересы. Напомню, ранее Владимир Путин неоднократно подчеркивал, давить на Россию бесполезно, а вот договариваться можно. Глава государства заявил, европейские элиты провоцируют хаос, в который втягивают новые страны. Правительство разрешило некоторым нефтеперерабатывающим заводам выпускать бензин и дизельное топливо класса Евро-5 с показателями Евро-3. Такое послабление было разрешено еще осенью прошлого года. Теперь его действие пролонгировано. Контроль за выпуском такого топлива поручен Минэнерго. Ведомство должно ежемесячно отчитываться перед правительством о производителях, объемах и технологиях его производства. При этом такое топливо нельзя поставлять в другие страны Евразийского экономического союза. Отмечается, это может смягчить локальные дефициты, но не исключает рисков для автовладельцев, так как в таком топливе допускается, в частности, большее содержание серы. В условиях сокращения предложения правительство также запретило экспорт бензина и ограничило вывоз дизельного топлива. Официальный курс американского доллара – 72 рубля 45 копеек. Курс единой европейской валюты – 83 рубля 80 копеек. Сегодня днем синоптики прогнозируют в Брянске около 18 градусов в плюсовом диапазоне. Атмосферное давление – около 738 миллиметров ртутного столба, ветер юго-западный – 6-8 метров в секунду. Далее информация на правах рекламы. На базе учебного отделения Федерального центра охраны здоровья животных в Брянске пройдет обучение по физико-химическим методам исследования мяса и мясной продукции. В рамках курса участники освоят комплекс физико-химических исследований мясной продукции, включая определение содержания белка в мясе методом Кельдаля, помимо этого массовой доли жира, хлорида натрия, а также нитритов. Особое внимание будет уделено внутрилабораторному контролю физико-химических методов исследования. Обучение по теме «Физико-химические методы исследования мяса и мясной продукции» продукции проведет учебный центр Федерального центра охраны здоровья животных в Брянске с 22 по 26 июня. Подробную информацию можно получить по телефону 32 77 17, код Брянска 48 32. Еще больше о событиях в стране и мире, а также в Брянском регионе вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов, до встречи!

3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: Реклама.
1: Так, ищу фитнес-клуб рядом с домом. Что для меня важнее? Современное и безопасное оборудование, большое разнообразие групповых программ, опытные тренеры, возможность тренироваться в любом из клубов Energy нашего города. У нас есть все. Сеть фитнес-клубов Energy. Все преимущества в одном месте. Сделайте шаг к телу мечты. Подробности уточняйте по телефону 30 30 02 и на сайте energyfitness32.ru.
2: Экспресс-сервис «АвтоШелл» приглашает автомобилистов провести ТО новых автомобилей и с пробегом. Оригинальное масло «Шелл» всегда в наличии. Также обслуживаем роботы, вариаторы и автоматы. Телефон для записи 8 963 213 75 27. Мы находимся за аэропарком. Улица Объездная, 18. И на телецентре. Проспект Станки Димитрова, 77Б. 37 75 27. asta-shell.ru. У нас настоящий «Шелл».
3: В один день Олег задумался продать дачу. И... продал! Сделки с недвижимостью без долгих историй на этажи.ком.
4: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
5: Франчайзи-партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на этажи.ком.
6: Работа плюс жилье – не сказка, а реальность. В автопарк «Охотно» в селе Брасово требуются трактористы. Заработная плата от 100 тысяч рублей. Для молодых специалистов в возрасте до 25 лет действуют особые условия. Открытие категории тракториста за счет предприятия, предоставление жилья при трудоустройстве, оформление жилья в собственность после 7-летней отработки. Звоните. Плюс 7 915 800 3201.
7: Что помешает опытному водителю? Сильный снегопад?
8: Прорвемся.
7: Грязное стекло и фары?
8: Ерунда.
7: Гололед?
8: Выкрутимся.
9: Даже опытным водителям не стоит переоценивать свои силы и возможности автомобиля. Меняйте стиль вождения согласно погодным условиям. Снижайте скорость, увеличивайте дистанцию. Компания «Прогноз безопасности» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
0: Рекламная служба 3.2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: Реклама.
1: Если думаете про ремонт, но пока не готовы ничего решать, это нормально. В Тихий Свет не обязательно приходить с проектом. Можно просто зайти, подержать в руках образцы фактур, цветов, посмотреть, как ложится свет. Чай у нас есть. Советская, 110. Телефон 420212.
2: 18 июня, 17:00. В прямом эфире программы «Спортивный четверг» на 3-2 радио. «Динамо Брянск». В гостях исполнительный директор клуба Андрей Козлов, футболисты Арсений Медведев и Александр Гришаев, а также ведущая подкастов «Динамо Брянск» Лия Козлова. Прямой эфир на 87.9 FM, в колонке «Алиса» и в официальной группе ВК.
3: Устали отказываться от любимых блюд из-за диеты? Есть другой рецепт для тех, кто заботится о здоровье. Блинчики, голубцы, котлеты и даже пельмени теперь низкокалорийно и полезно. Ешьте с удовольствием и худейте без жертв. Другой рецепт от Дениса Зацепина. Вкусные решения для здорового питания приобретайте в магазинах «Морозов Фуд».

0: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
1: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 4832.

0: Страсть. Это рок.
1: В эфире 3.2 радио. Информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды «Глэмпинг Зеленый берег». Звоните 72-41-41 ИП «Осадов». По данным Яндекс.Погоды, сегодня в Брянске в дневные часы температура воздуха около плюс 18. Возможен дождь, ветер юго-западный до 12 метров в секунду. Атмосферное давление 740 миллиметров ртутного столба.
2: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте zelenyyberek.rf и по телефону 72 41 41.

0: профилактика, лечение, реабилитация. В общем, все о здоровье в программе Ольги Макушниковой «Только спросить». Смотрите по субботам в 18:45 на Брянской губернии.
1: И в любое время на сайте губерния.тв.
0: 6+.
2: Реклама. Так, ищу фитнес-клуб рядом с домом. Что для меня важнее? Современное и безопасное оборудование, большое разнообразие групповых программ, опытные тренеры, возможность тренироваться в любом из клубов Energy нашего города. У нас есть все. Сеть фитнес-клубов Energy. Все преимущества в одном месте. Сделайте шаг к телу мечты. Подробности уточняйте по телефону 30-30-02 и на сайте energyfitness32.ru.
3: Хочешь продать автомобиль? Звони 50-50-23. Купим автомобиль с любыми неисправностями в любом состоянии. 50-50-23. Продаешь автомобиль? Звони 50-50-23.
4: Возвращайте 5% от оплаты ЖКУ. Пользуйтесь системой быстрых платежей в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыт Брянск» и получайте кэшбэк до 2000 рублей за период акции. Акция действует с 1 марта по 31 августа 2026 года. Предложение действительно для клиентов, ранее не плативших через СБП, в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыта». Организатор акции АО «НСПК». Подробности акции на сайте вампривет.ру.
5: Возрождаем традиции в ювелирных магазинах «Изумруд». Теперь две цены. Дешево и очень дешево. Весь июнь серебряные украшения по 999 рублей, а золотые по 3999 рублей за изделие. Обмен старого золота по 8500 рублей за грамм. С сохранением максимальных скидок до 75%. Организатор акции ИП «Розанов ОЛЭ». ОГРН И 320-774-600-478-194. Подробности акции уточняйте у продавцов-консультантов.
6: Работа плюс жилье – не сказка, а реальность. В автопарк «Охотно» в селе Брасово требуются трактористы. Заработная плата от 100 тысяч рублей. Для молодых специалистов в возрасте до 25 лет действуют особые условия. Открытие категории тракториста за счет предприятия, предоставление жилья при трудоустройстве, оформление жилья в собственность после 7-летней отработки. Звоните. Плюс 7-915-800-3201.
2: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: культ. Это страсть. Страсть. Это рок. Брестские 11 часов.
1: 3-2 радио. Новости.
2: С обзором спортивных событий в эфире Александр Карпов. Физкульт-привет. Брянская область находится в числе лидеров по обеспечению местных жителей спортивными сооружениями. Как сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, данный показатель является одним из самых высоких в Центральном федеральном округе и составляет почти 87,5%. Так, в регионе построено более 200 спортивных объектов. При этом, несмотря на такое количество сооружений, уровень удовлетворенности граждан условиями для занятий спортом составляет чуть более 60%. Егор Ковальчук подчеркнул, объекты должны быть не только построены, их необходимо еще эффективно использовать и рассказывать людям о том, где они могут заниматься спортом и какими видами. Глава региона дал поручение доработать региональную программу и расширить ее за счет мероприятий, в которых бы участвовали и дошкольники, и пенсионеры. Также было поручено разработать новые форматы и привлекать идеи самих брянцев. В Брянске завершился мужской этап Кубка России по шахматам. Соревнования на призы губернатора региона состоялись на площадке Дворца единоборств имени Артема Осипенко. Всего за победу боролись 64 участника из 18 российских регионов. В их числе 12 известных титулованных шахматистов, 4 международные гроссмейстера, 4 международных мастера, 4 мастера ФИДЕ и 1 кандидат в мастера спорта. Победителем этапа Кубка России мемориала Зильберштейна стал Владимир Захаров из Москвы, набрав 7,5 очков из 9 возможных. Второе место взял еще один представитель столицы Кирилл Казионов с результатом 7 очков. Бронза досталась Александру Трепишко из Республики Крым, у которого 6,5 очков. Примечательно, что он опередил соперников по дополнительным показателям. В Брянске разыграли сотню комплектов наград на Кубке губернатора по плаванию. Участие в турнире приняли около 300 сильнейших спортсменов региона. По итогам было установлено 2 рекорда Брянской области на короткой воде. Обновила время Вероника Немова на 200 метрах комплексом. Она преодолела дистанцию за 2:24,28. Также вписала свое имя в историю данного вида спорта и Василиса Булах. 50 метров вольным стилем девушка проплыла за 26,8. Победителями и обладателями Кубка губернатора Брянской области в этом году стали Полина Шевцова и Артем Бородин, Роман Ященков и Вероника Немова, Мария Сомкина и Матвей Федоренков, София Шаланджан, Алексей Оськин, Мария Колесникова и Макар Скотников. Юные брянские фигуристки привезли целую россыпь медалей международных соревнований с финала Гран-при России, в котором приняли участие более 500 сильнейших спортсменов из 27 российских регионов и Республики Беларусь. Отличились на этих соревнованиях и воспитанницы отделения фигурного катания Климовской спортивной школы. Уровень подготовки наших спортсменов высоко оценили как комментаторы, так и строгие судьи. По итогам выступления Варвара Глот и Евангелина Николаева завоевали серебро в произвольной программе в юниорской категории. Арина Данильченко – второе место в интерпретации. Софья Володина – третье место. Также Диана Кожемяка взяла бронзу, а Полина Макаренко стала пятой. Воспитанники брянского спорткомбината «Десна» с успехом выступили на очередном турнире по тяжелой атлетике. Соревнования прошли в Старом Осколе. Представителям Брянска удалось взять целую россыпь наград. Так, брянские спортсмены завоевали 4 золотые медали. Награды за первые места домой привезли Артем Кравченко, Дарья Черкасова, Игорь Бабаев и Тимофей Канаев. Еще больше о спортивных событиях вы узнаете из наших следующих обзоров. А пока будьте здоровы, занимайтесь спортом и, разумеется, услышимся. Александр Карпов, до встречи в эфире.

0: Реклама. ВИЧ нельзя увидеть, но можно обнаружить. Единственный способ установить наличие вируса в организме – тестирование. Пройди тест на ВИЧ. ГБУЗ Брянская областная инфекционная больница. Центр по профилактике и борьбе со СПИД. Город Брянск, улица Спартаковская, 75Д. Телефон для справок 8 48 32 40 14 90. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Рекламная служба 3-2 радио 404-333. Код города 48-32.

хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 Радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: радио. Ты все правильно делаешь.
1: История рядом. Программа о Брянске, людях и событиях с ним связанных.
2: Абсолютно иным для новогоднего праздника стал 1935 год. Этот год отметился тем, что 1 января отменили карточки на хлеб и некоторые другие продукты. Покупателей порадовали обновленные магазины, сверкающие безукоризненным порядком. Тут встречаются знакомые, поздравляют друг друга с Новым годом, обмениваются мнениями, вспоминают минувшие дни стояния в очередях. Жить стало лучше, жить стало веселее. Именно в 1935 году появилась эта фраза, произнесенная Сталином на первом всесоюзном совещании рабочих и работниц стахановцев 17 ноября. И для подтверждения веселой жизни, как никогда, оказался востребованным новогодний праздник.
1: История рядом. Слушай подкаст «История рядом» на волнах 3.2 радио и ВКонтакте.

0: Реклама. Фитнес-клуб Energy Fitness. Только для тебя. Безлимитный абонемент в тренажерный зал. Всего за 1900 рублей. Записывайся 30-30-02 и начни сегодня.
1: Подробности уточняйте у администратора.
2: Работа плюс жилье – не сказка, а реальность. В автопарк «Охотно» в селе Брасово требуются трактористы. Заработная плата от 100 тысяч рублей. Для молодых специалистов в возрасте до 25 лет действуют особые условия. Открытие категории тракториста за счет предприятия, предоставление жилья при трудоустройстве, оформление жилья в собственность после 7-летней отработки. Звоните. Плюс 7 915 800 3201.
3: Как-то раз Иван решил купить квартиру. Купил. Сделки с недвижимостью без долгих историй на этажи.ком.
4: Надежный и хороший агентство недвижимости «Этажи».
5: Франчайзи-партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на этажи.ком.
6: Скидки выше, желание ближе. Космолето в аэропарке набирает высоту и входит в зону грандиозной распродажи. Скидки выше облаков. Одежда и обувь, аксессуары и детские товары. Товары для дома и отдыха со скидками до 70%. Самое время выгодно обновить гардероб, подготовиться к отпуску, заняться благоустройством. Срок акции с 15 июня по 31 июля 2026 года. Подробную информацию о размере скидок, количестве и ассортименте товаров уточните в ТРЦ «Аэропарк» по адресу город Брянск, улица Объездная, 3032. Организатор ООО «Промо-маркетинг». Подробности на сайте www.trcdefisaeroparc.ru.
7: Встречаемся в Айра.
0: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: В эфире 3.2 радио, информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72-41-41 ИП «Осадов». По данным Яндекс.Погоды, сегодня в Брянске в дневные часы температура воздуха около плюс 18. Возможен дождь, ветер юго-западный до 12 метров в секунду. Атмосферное давление 740 миллиметров ртутного столба.
1: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона-гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте zelenyyberег.рф и по телефону 72 41 41.

0: Патриотизм – дело тонкое. Все о военном воспитании и не только. В программе Игоря Дудрева «Пересвет». Смотрите на Брянской губернии в воскресенье в 18:45.
1: И в любое время на сайте губерния.тв.
0: 16+.
2: Реклама.
3: Большинство домов сделаны на показ. Светильник с обложки, диван по моде, вещи стоят правильно, а жить в этом неудобно. Дом стиля «Тихий свет» про другой дом, про ваш. С июня практикум. Стили без штампов. Найдем ваш. Советская 110. Телефон 420212.
4: Хочешь продать автомобиль? Звони 50 50 23. Купим автомобиль с любыми неисправностями в любом состоянии. 50 50 23. Продаешь автомобиль? Звони 50 50 23.
5: Возвращайте 5% от оплаты ЖКУ. Пользуйтесь системой быстрых платежей в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыт Брянск» и получайте кэшбэк до 2000 рублей за период акции. Акция действует с 1 марта по 31 августа 2026 года. Предложение действительно для клиентов, ранее не плативших через СБП, в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыта». Организатор акции АО «НСПК». Подробности акции на сайте вампривет.ру.
6: Два кольца, одна цена. В ювелирных магазинах «Изумруд» два обручальных кольца по цене одного и элегантная подвеска в виде сердца в подарок. Найди свою идеальную пару в ювелирных магазинах «Изумруд». Организатор акции ИП «Розанов ОВ». ОГРН 320-774-600-478-194. Акция действует с 14.04.26 по 31.10.26. Подробности о количестве подарков, месте и способе их получения уточняйте у продавцов-консультантов.
7: Найдите кладовщика с математическим складом ума.
8: Срочно чулетечка, заказы горят.
9: Помогите найти зубастого продажника.
10: Мне очень нужен четкий программист.
11: Но у вас есть собранный инженер-конструктор.
12: Подайте заявку на портале трудвсем.ру. Персональный кадровый консультант бесплатно подберет специалистов. В кадровом центре работы России находятся нереальные профессионалы для ваших реальных задач. Национальные проекты России 0+.
2: Рекламная служба 3-2 радио 404-333. Код города 48-32.

0: хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 Радио ВКонтакте. Ждем только тебя. В регионе 32 полдень.
1: 3-2 Радио. Новости.
2: 3-2 Радио с обзором информационных событий в эфире Александр Карпов. Здравствуйте. 27 выпускников Брянской области сдали первые единые госэкзамены на 100 баллов. Временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук поздравил ребят и пожелал дальнейших успехов в учебе. Как ранее отмечал глава региона, в настоящее время создаются все необходимые условия для получения качественного образования. Так, в рамках реализации крупных инфраструктурных проектов в областном центре возводится школа на улице Амосова, рассчитанная более чем на 1200 человек. Учебное заведение будет оснащено современными классами, лабораториями, спортзалами и доступной средой для занятий хобби, а также общение со сверстниками. Егор Ковальчук отметил, таким образом каждый ребенок сможет раскрыть свои уникальные качества, чувствовать себя уверенно и проявлять таланты. Глава региона подчеркнул, школа – это кузница кадров экономики. Именно здесь, по словам руководителя области, закладывается основа знания и стремления будущих специалистов различных профессий. И задача властей Брянского субъекта Федерации – создать для этого максимальные условия и возможности для реализации потенциала. С 1 октября в Брянской области повысится стоимость услуг ЖКХ. Увеличиваются тарифы на водоснабжение, отопление, газ, электричество и вывоз мусора. Конкретные суммы будут зависеть от решения властей, тарифной политики ресурсоснабжающих организаций и перечня услуг в каждой отдельной квартире. Средний индекс в нашем регионе, согласно распоряжению правительства России, составляет 11,1%. Также ожидается существенное повышение ежемесячного капитального ремонта многоквартирных домов. Добавлю, почти 7 тысяч брянских семей в настоящее время получают субсидии на оплату ЖКХ. Основным условием является соотношение расходов семьи на коммунальные услуги с учетом предельно допустимой доли собственных затрат, величины прожиточного минимума, а также совокупного дохода и действующих льгот. Россия победила в споре с Украиной по правам прибрежного государства в Черном, Азовском морях и Керченском проливе. Усилия оспорить суверенитет Российской Федерации над Крымом и прилегающими водами потерпели крах. Арбитраж в составе 5 независимых арбитров из Алжира, Великобритании, Мексики, России, Республики Корея вынес единогласное решение. Дело, имеющее крупное геополитическое, международно-правовое и историческое измерение, завершилось убедительной победой Российской Федерации. Многочисленные требования Киева, обвинившего Москву в нарушении десятка статей Конвенции Организации Объединенных Наций по морскому праву отвергнуты. Помимо этого, отклонены абсурдные и циничные требования о демонтаже Крымского моста. Впервые в истории официально признан статус Керченского пролива и Азовского моря как внутренних вод. Арбитраж в Гааге отказал Украине в компенсациях и репарациях за использование природных ресурсов в акватории Крыма. Более 1,5 миллиона граждан России смогут впервые выразить свое волеизъявление на выборах в единый день голосования. В этом году ожидается масштабная избирательная кампания, в ходе которой планируется заместить более 20,5 тысяч депутатских мандатов. В связи с геополитической напряженностью выборы депутатов Госдумы будут сложнейшей избирательной кампанией за все последние годы. Само голосование будет проходить в течение 3 дней и начнется предположительно 18 сентября. Точную дату начала выборов назначит президент своим указом не позднее 21 июня. Досрочное голосование для военных в зоне проведения специальной военной операции планируют организовать с 30 августа по 17 сентября. Официальный курс американского доллара – 72 рубля 45 копеек. Курс единой европейской валюты – 83 рубля 80 копеек. Сейчас в Брянске около 16 градусов в плюсовом диапазоне. Атмосферное давление – 738 миллиметров ртутного столба, ветер юго-западный – около 6-8 метров в секунду. Далее информация на правах рекламы. На базе учебного отделения Федерального центра охраны здоровья животных в Брянске пройдет обучение по физико-химическим методам исследования мяса и мясной продукции. В рамках курса участники освоят комплекс физико-химических исследований мясной продукции, включая определение содержания белка в мясе методом Кельдаля, помимо этого массовой доли жира, хлорида натрия, а также нитритов. Особое внимание будет уделено внутрилабораторному контролю физико-химических методов исследования. Обучение по теме «Физико-химические методы исследования мяса и мясной продукции» продукции проведет учебный центр Федерального центра охраны здоровья животных в Брянске с 22 по 26 июня. Подробную информацию можно получить по телефону 32 77 17, код Брянска 48 32. Еще больше о событиях в стране и мире, а также в Брянском регионе вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов, до встречи!
0: В эфире радиоканал «Губерния ФМ». Свидетельство о регистрации ЭЛ номер ТУ-32-00-357 от 1 февраля 2019 года. Выдано управлением Роскомнадзора по Брянской области. Для слушателей старше 12 лет.

0: Реклама.
1: Так, ищу фитнес-клуб рядом с домом. Что для меня важнее? Современное и безопасное оборудование, большое разнообразие групповых программ, опытные тренеры, возможность тренироваться в любом из клубов Energy нашего города. У нас есть все. Сеть фитнес-клубов Energy. Все преимущества в одном месте. Сделайте шаг к телу мечты. Подробности уточняйте по телефону 303002 и на сайте energyfitness32.ru.
2: В связи с открытием нового производства на предприятии ГКМП требуется оператор-наладчик ПУ, слесарь механосборочных работ, производители работ и другие специалисты разного профиля. Высокая зарплата, оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Построй свое будущее в стабильной компании. Телефон в Брянске 58 19 66.
3: Работа плюс жилье – не сказка, а реальность. В автопарк «Охотно» в селе Брасово требуются трактористы. Заработная плата от 100 тысяч рублей. Для молодых специалистов в возрасте до 25 лет действуют особые условия. Открытие категории тракториста за счет предприятия, предоставление жилья при трудоустройстве, оформление жилья в собственность после 7-летней отработки. Звоните. Плюс 7 915 800 3201.
4: Каждый человек имеет право на активную жизнь, крепкую семью и здоровое будущее. Возьми жизнь под контроль. Сделай тест на ВИЧ. ГБУС, Брянская областная инфекционная больница, Центр по профилактике и борьбе со СПИД, город Брянск, улица Спартаковская, 75Д. Телефон для справок 8 48 32 40 14 90. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Рекламная служба 32 радио 404 300 33. Код города 48 32.

0: 3-2 радио представляет.
1: Рубрика «Культурный город». Все о жизни города и о том, как с пользой провести время. Концерты.
2: Всем привет, с вами Катя Гольц. Расскажу вам, что предлагают музыкальные площадки города. Трибьют-шоу «История кино» состоится в ресторанном комплексе «Фабрика» уже 21 июня. Это шоу в честь дня рождения легенды русского рока. На сцене прозвучат такие композиции, как «Перемен», «Группа крови», «Кукушка» и другие хиты в живом исполнении музыкантов. Трибьют группы кино на стыке музыки и театра отправляет зрителей будто на машине времени в далекие 80-е, погружая в ощущения, словно видеозаписи выступлений Виктора Цоя и группы кино ожили перед глазами. Это реалистичная ретроспектива концерта легендарных кино в мельчайших деталях. Возрастное ограничение 12+.
1: Это была рубрика «Культурный город». Оставайтесь с нами. Впереди вас ждет много интересного.

0: Реклама.
1: Самая частая ошибка ремонта – выбирать цвет стен первым. Стены красят последними. Сначала свет, потом мебель и только потом краска. Про это практикум. С чего начать ремонт? В доме стиля «Тихий свет». С июня. Советская, 110. Телефон 420212.
2: Возрождаем традиции. В ювелирных магазинах «Изумруд» теперь две цены. Дешево и очень дешево. Весь июнь серебряные украшения по 999 рублей, а золотые по 3999 рублей за изделие. Обмен старого золота по 8500 рублей за грамм. С сохранением максимальных скидок до 75%. Организатор акции ИП «Розанов ОЛЭ». УГРН И 320-774-600-478-194. Подробности акции уточняйте у продавцов-консультантов.
3: 18 июня, 17:00. В прямом эфире программы «Спортивный четверг» на 3-2 радио. «Динамо Брянск». В гостях исполнительный директор клуба Андрей Козлов, футболисты Арсений Медведев и Александр Гришаев, а также ведущая подкастов «Динамо Брянск» Лия Козлова. Прямой эфир на 87.9 FM. В колонке «Алиса» и в официальной группе ВК.
4: Устали отказываться от любимых блюд из-за диеты? Есть другой рецепт для тех, кто заботится о здоровье. Блинчики, голубцы, котлеты и даже пельмени теперь низкокалорийно и полезно. Ешьте с удовольствием и худейте без жертв. Другой рецепт от Дениса Зацепина. Вкусные решения для здорового питания приобретайте в магазинах «Морозов Фуд».
0: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 4832.

Жулачка смятая, и сам тоже пожеванный, жизнью помятая. И вроде всем все доказал, все у меня есть. Когда же я помру, похоронить?

0: 3-2 радио.
1: Хочешь общения?
0: Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: радио. Ты все правильно делаешь.
1: В эфире 3-2 радио. Информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды — глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72-41-41. ИП «Осадов». Вечером, по данным Яндекс.Погоды, в Брянске температура воздуха плюс 15. Возможен дождь, ветер юго-западный до 11 метров в секунду. Атмосферное давление около 740 миллиметров ртутного столба.
2: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона-гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте зеленыйберег.рф и по телефону 72-41-41.
3: Спорт, хобби и досуг. Важные дела для маленьких людей в программе Натальи Будник. Детский Брянск. Смотрите по субботам в 11:00 на Брянской губернии.
4: И в любое время на сайте губерния.тв.
3: 6+.
5: Реклама.
6: Работа плюс жилье – не сказка, а реальность. В автопарк «Охотно» в селе Брасово требуются трактористы. Заработная плата от 100 тысяч рублей. Для молодых специалистов в возрасте до 25 лет действуют особые условия. Открытие категории тракториста за счет предприятия, предоставление жилья при трудоустройстве, оформление жилья в собственность после 7-летней отработки. Звоните. Плюс 7-915-800-3201.
7: Возвращайте 5% от оплаты ЖКУ. Пользуйтесь системой быстрых платежей в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыт Брянск» и получайте кэшбэк до 2000 рублей за период акции. Акция действует с 1 марта по 31 августа 2026 года. Предложение действительно для клиентов, ранее не плативших через СБП, в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыта». Организатор акции АО «НСПК». Подробности акции на сайте вампривет.ру.
8: В связи с расширением производства предприятие группа компаний «Машиностроение» и «Приборостроение» набирает команду инженеров разных квалификаций и специализаций. Заработная плата до 160 тысяч рублей. Оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Присоединяйтесь к команде профессионалов. Телефон в Брянске 58 19 66.
9: В один день Олег задумался продать дачу. И продал. Сделки с недвижимостью без долгих историй на этажи.ком.
10: Надежный и хороший агентство недвижимости «Этажи».
11: Франчайзи-партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на этажи.ком.
12: Найдите кладовщика с математическим складом ума.
13: Срочно ищу литейщика, заказы горят.
14: Помогите найти зубастого продажника.
15: Мне очень нужен четкий программист.
16: Но у вас есть собранный инженер-конструктор.
17: Подайте заявку на портале трудвсем.ру. Персональный кадровый консультант бесплатно подберет специалистов. В кадровом центре работы России находятся нереальные профессионалы для ваших реальных задач. Национальные проекты России 0+.
18: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: по радио. В Брянске 13 часов. За баранкой. Все грани жизни твоего автомобиля. Автонапоминалка. Комментарии экспертов. Советы по обслуживанию автомобилей в программе «За баранкой».
1: Отрицать или подвергать сомнению успешность китайского автопрома сегодня уже не получается. Уж больно массовым он стал во всех странах и континентах. А его доступность по сравнению с некогда привычными игроками рынка лишь подтверждает успешность данного явления. С вами «За баранкой» Александр Карпов. Здравствуйте.
0: Автомобильные факты.
1: За последние десятилетия китайский автопром совершил настоящий прорыв, обогнав по темпам развития европейских и японских конкурентов, на что тем потребовались десятилетия. Если раньше китайские автомобили были лишь бюджетной альтернативой, то сегодня они активно конкурируют, предлагая в массовом сегменте решения, отсутствующие или доступные только в дорогих комплектациях у своих конкурентов. Главное преимущество китайских автомобилей сегодня – это скорость внедрения технологий, в то время как европейские и японские автопроизводители работают по 5- или даже 10-летним циклам обновления, китайские компании обновляют программное обеспечение дистанционно и выпускают новые модели, но чуть ли не каждые 2-3 года. Это дает покупателю более современный автомобиль без долгого ожидания. Особенно выделяются цифровые технологии. Большой мультимедийный экран, цифровая приборная панель, голосовое управление, камеры кругового обзора, навигация, управление через приложение. Зачастую это стандарт для китайских кроссоверов, тогда как у конкурентов это лишь опции для дорогих версий. Интеграция со смартфоном – еще один козырь. Китайский автомобиль изначально создавался для пользователей мобильной сервисов, предлагая через приложение дистанционный запуск, контроль состояния, открытие дверей, управление климатом, проверку заряда аккумулятора и местоположения. Эти функции становятся нормой для современного автовладельца.
0: Автомобильные факты.
1: Значительные перемены произошли в сфере автомобильных технологий. Системы, которые ранее были привилегией лишь премиум-класса, такие как, например, адаптивный круиз-контроль или автоматическое торможение, теперь стали стандартом для многих китайских автомобилей, причем даже в базовых комплектациях. Это означает, что безопасность и комфорт стали доступны более широкому кругу покупателей без существенного увеличения стоимости. Параллельно китайские автопроизводители совершили настоящий прорыв в области электромобилей и гибридных технологий, являясь крупнейшим рынком электрокаров. Китай стимулирует постоянное совершенствование разработок. В результате китайские компании обладают глубокими знаниями в области батарей, электрических силовых установок и систем управления энергопотреблением. Сегодня их электромобили демонстрируют впечатляющие показатели запаса хода и эффективности, вообще не уступая мировым брендам. Тем не менее, говорить о полном превосходстве китайского автопрома над европейскими или японскими конкурентами пока правда рановато. Европейцы все-таки сохраняют лидерство управляемости и инженерных решениях, а японцы в надежности силовых агрегатов. Однако в массовом сегменте разрыв сокращается так стремительно, что, как говорится, остается только удивляться. Сегодня выбор покупателей все чаще определяется вообще не маркой или страной производства, а именно набором технологий, уровнем оснащения, да и удобства пользования тем или иным транспортным средством. По этим критериям китайские автомобили уже совершенно спокойно и успешно конкурируют с признанными лидерами. Более того, в сфере цифровизации, подключенных сервисов и пользовательского опыта китайские производители вообще формируют новые бренды, заставляя европейских и японских конкурентов следовать именно за собой. Ведь недаром видя сегодня тех старых привычных японцев или, например, баварцев узкоглазых, мы думаем, ну вот, китайский прищур добрался и сюда. Ведь это факт, согласитесь. Удачи!

0: радио. Ты все правильно делаешь.
1: Реклама.
2: Дизайнер – это дорого. Так думают почти все, у кого впереди первый ремонт. А дизайнер чаще всего экономит, потому что вы не покупаете лишнего, и потому что ошибки на ремонте дороже консультации. Заходите в Дом стиля «Тихий свет». Посмотрим вместе. Советская, 110. Телефон 420212.
0: Скидки выше, желание ближе. Космолето в аэропарке набирает высоту и входит в зону грандиозной распродажи. Скидки выше облаков. Одежда и обувь, аксессуары и детские товары, товары для дома и отдыха со скидками до 70%. Самое время выгодно обновить гардероб, подготовиться к отпуску, заняться благоустройством. Срок акции с 15 июня по 31 июля 2026 года. Подробную информацию о размере скидок, количестве и ассортименте товаров уточните в ТРЦ «Аэропарк» по адресу город Брянск, улица Объездная, 3032. Организатор ООО «Промо-маркетинг». Подробности на сайте www.trc-aeroparc.ru. Встречаемся в аэро.
3: Как-то раз Иван решил купить квартиру. И купил. Сделки с недвижимостью без долгих историй на этажи.ком.
4: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
5: Франчайзи-партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на этажи.ком.
6: В связи с открытием нового производства на предприятии ГКМП требуется оператор-наладчик ПУ, слесарь механосборочных работ, производители работ и другие специалисты разного профиля. Высокая зарплата, оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Построй свое будущее в стабильной компании. Телефон в Брянске 58 19 66.
7: Два кольца, одна цена. В ювелирных магазинах «Изумруд» два обручальных кольца по цене одного. И элегантная подвеска в виде сердца в подарок. Найди свою идеальную пару в ювелирных магазинах «Изумруд». Организатор акции ИП «Розанов» ОВ. Украины 320-774-600-478-194. Акция действует с 14.04.26 по 31.10.26. Подробности о количестве подарков, месте и способе их получения уточняйте у продавцов-консультантов.
8: Работа плюс жилье – не сказка, а реальность. В автопарк «Охотно» в селе Брасово требуются трактористы. Заработная плата от 100 тысяч рублей. Для молодых специалистов в возрасте до 25 лет действуют особые условия. Открытие категории тракториста за счет предприятия.

0: видимо возможностей для молодежи и детей. Национальные проекты России. 0+.
1: Рекламная служба 3.2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: 2 радио. 3-2 радио представляет.
1: Здравствуйте, с вами программа «Метод Карлова», и я ее ведущий Карлов Андрей. Если слова «зависимость» и «созависимость» плотно уже вошли в наш лексикон, то такое слово, как «контрзависимость», звучит достаточно редко. И сегодня я вам расскажу именно об этом, что такое контрзависимость. Причем, я уверяю вас, вы с ней сталкивались очень часто. Контрзависимость – это базовое недоверие миру. Как оно проявляется? Человек не верит миру в целом, и поэтому он не готов идти в близкие отношения. Он боится близости, он боится проявления эмоций. Часто это связано с детством. У нас сейчас все причины приняты искать в детстве. Вот одна из тех причин, которая действительно формируется в детстве, когда были сложные отношения с родителями, так называемые отсутствующие родители были. И поэтому у человека не сформировалось доверие к миру. И поэтому ему сложно строить отношения, близкие с человеком. То есть получается, что он готов с тобой общаться, он готов проводить время, но как только другой человек пытается пройти чуть дальше, прикоснуться к его чувствам, спросить о его чувствах, человек сразу же делает шаг назад. Причем он может это делать, просто разрывая дистанцию, либо через скандал, через какое-то неудовольствие, для того, чтобы у него был повод сделать шаг назад. Часто такие люди хотят отношений, они хотят глубины в отношениях, они хотят близости, но у них не получается. Они этого не могут сделать, потому что вот тот самый страх, базовое недоверие, оно говорит, а непонятно, что будет, а мы не знаем, а как? А вдруг будет хуже? А давай не полезем туда. Это внутреннее подсознание. Давай побудем здесь. Все же нормально, смотри. Жена есть, дети есть, еду готовят. В общем-то, вы общаетесь, есть близость физическая. Что тебе еще надо? А хочется большего, а страшно. Вот так проявляется контрзависимость. Когда человек с одной стороны приближается, с другой стороны отходит, приближается, отходит, иногда отталкивает другого человека. И здесь важна помощь. Важна помощь психолога, важна помощь психотерапевта, потому что самостоятельно человек с этим не справится. Если у вас много ресурса, если вы готовы делиться этой любовью с человеком, если вы готовы это выносить, готовы терпеть, готовы как-то каждый раз приближаться к нему, это, конечно, можно попробовать сделать, если мы говорим сейчас о паре. Но это большой, долгий труд, результат которого непредсказуем. И поэтому вот в этой конкретной истории про контрзависимость я все-таки, наверное, впервые за все передачи «Метод Карлова» буду настоятельно рекомендовать вам идти к психологу. Потому что это сложная задача, но она решаемая. И она открывает вам путь в глубину чувств, и в глубину проживаний, в наслаждение эмоциями, которые, в общем-то, каждый хочет получить. Несмотря на то, что он говорит о том, что нет, мне этого не надо. Поэтому идите в глубину, побеждайте свою контрзависимость, и жизнь примет совсем другие формы. Это был «Метод Карлова».
0: Это страсть.

0: Реклама.
1: В связи с расширением производства предприятие группа компаний «Машиностроение» и «Приборостроение» набирает команду инженеров разных квалификаций и специализаций. Заработная плата до 160 тысяч рублей. Оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Присоединяйтесь к команде профессионалов. Телефон в Брянске 58 19 66.
0: Рекламная служба 3-2 радио 404-333. Код города 48. 7.32.

0: В эфире 3.2 радио, информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72-41-41 ИП «Осадов». Вечером, по данным Яндекс.Погоды, в Брянске температура воздуха плюс 15. Возможен дождь, ветер юго-западный до 11 метров в секунду. Атмосферное давление около 740 миллиметров ртутного столба.
1: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте zelenyyberег.рф и по телефону 72 41 41.

0: Реклама.
1: Так, ищу фитнес-клуб рядом с домом. Что для меня важнее? Современное и безопасное оборудование, большое разнообразие групповых программ, опытные тренеры, возможность тренироваться в любом из клубов Energy нашего города. У нас есть все. Сеть фитнес-клубов Energy. Все преимущества в одном месте. Сделайте шаг к телу мечты. Подробности уточняйте по телефону 30 3002 и на сайте energyfitness32.ru.
2: Возвращайте 5% от оплаты ЖКУ. Пользуйтесь системой быстрых платежей в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыт Брянск» и получайте кэшбэк до 2000 рублей за период акции. Акция действует с 1 марта по 31 августа 2026 года. Предложение действительно для клиентов, ранее не плативших через СБП в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыта». Организатор акции АО «НСПК». Подробности акции на сайте вампривет.ру.
0: Рекламная служба 3.2 радио 404-333. Код города 48-32.

хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 Радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

пульс. Это страсть. Страсть. Это

0: Брянске 14 часов. 3-2 радио. Новости.
1: 3-2 радио с обзором информационных событий в эфире Александр Карпов. Здравствуйте. В Брянской области реализуются различные инвестиционные и социально значимые проекты. Как отметил время исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, в регионе создается интеллектуальная система учета электроэнергии бытовых потребителей. В прошлом году инвестиции «Газпром» и «Энергосбыт Тюмень» в проект превысили 1 миллиард рублей. На нынешний год выделено еще более 800 миллионов рублей. Важный проект, который уже завершен, это модернизация уличного освещения в Клинцах. Здесь были заменены более 4500 светильников. Глава региона привел пример социально ответственного бизнеса, оказывающего поддержку образовательным, спортивным, социальным учреждениям региона. В их числе спортшкола «Луч» имени Виталия Фридзона, школа номер 9 имени Героя России Андрея Карлова в Клинцах, центры помощи детям в Жуковке и Карачевском районе. Известно, в перспективе строительство картодрома для учащихся областной школы-интерната в Жуковке. Егор Ковальчук подчеркнул, это важный проект и очень интересный. Со стороны правительства Брянской области будет оказана вся необходимая поддержка. 27 выпускников Брянской области сдали первые единые госэкзамены на 100 баллов. Временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук поздравил ребят и пожелал дальнейших успехов в учебе. Как ранее отмечал глава региона, в настоящее время создаются все необходимые условия для получения качественного образования. Так, в рамках реализации крупных инфраструктурных проектов в областном центре возводится школа на улице Амосова, рассчитанная более чем на 1200 человек. Учебное заведение будет оснащено современными классами, лабораториями, спортзалами и доступной средой для занятий хобби, а также общение со сверстниками. Егор Ковальчук отметил, таким образом каждый ребенок сможет раскрыть свои уникальные качества, чувствовать себя уверенно и проявлять таланты. Глава региона подчеркнул, школа – это кузница кадров экономики. Именно здесь, по словам руководителя области, закладывается основа, знания и стремления будущих специалистов различных профессий. И задача властей Брянского субъекта Федерации – создать для этого максимальные условия и возможности для реализации потенциала. Жатва ячменя ультраскороспелого сорта отечественной селекции началась в Красногвардейском районе Крыма. Таким образом, в России стартовала уборочная страда. Как отметили в Минсельхозе, площадь посевных земель в нынешнем году составит порядка 83 миллионов гектаров. По базовым оценкам, валовый сбор зерна составит ориентировочно от 140 до 142 миллионов тонн зерновых и зернобобовых. Цена на пшеницу и другие культуры находится под давлением высоких запасов зерна. Сейчас они превышают 20 миллионов тонн, что существенно выше не только уровня прошлого года, но и среднего за последние годы, то есть рынок входит в новый сезон с большим объемом предложений. Из-за укрепления рубля и высоких логистических затрат маржинальность экспорта снижается, способствует невысокой стоимости зерна и ожидания хорошего урожая. Страховую пенсию по старости будут назначать по новым правилам автоматически с 1 января. Добавлю, в настоящее время для того, чтобы начать получать пенсию, необходимо подать заявление через госуслуги, МФЦ или лично в социальном фонде. Это создает лишние бюрократические барьеры. Не все знают о необходимости подачи заявления, кто-то пропускает сроки, у кого-то возникают сложности с документами. Наряду с этим информация о возрасте, стаже и пенсионных баллах уже есть в цифровых системах фонда. Таким образом, остается только проверить данные и, если все верно, подтвердить согласие или при несогласии предоставить дополнительные сведения. Беззаявительное назначение уже работает для некоторых категорий пенсии по инвалидности, по случаю потери кормильца детям до 18 лет, а также для тех, кто получает пенсию по инвалидности и достигает пенсионного возраста. Официальный курс американского доллара – 72 рубля 45 копеек. Курс единой европейской валюты – 83 рубля 80 копеек. Сегодня вечерние часы синоптики обещают Брянске похолодание до плюс 12 градусов. Ночные столбики термометров опустятся еще и ниже, будут колебаться около отметки в плюс 10. Атмосферное давление – 738 миллиметров ртутного столба. Ветер юго-западный – от 6 до 8 метров в секунду. Далее информация на правах рекламы. На базе учебного отделения Федерального центра охраны здоровья животных в Брянске пройдет обучение по физико-химическим методам исследования мяса и мясной продукции. В рамках курса участники освоят комплекс физико-химических исследований мясной продукции, включая определение содержания белка в мясе методом Кельдаля, помимо этого массовой доли жира, хлорида натрия, а также нитритов. Особое внимание будет уделено внутрилабораторному контролю физико-химических методов исследования. Обучение по теме «Физико-химические методы исследования мяса и мясной продукции» продукции проведет учебный центр Федерального центра охраны здоровья животных в Брянске с 22 по 26 июня. Подробную информацию можно получить по телефону 32 77 17, код Брянска 4832. Еще больше о событиях в стране и мире, а также в Брянском регионе вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов, до встречи!

0: Реклама.
1: В один день Олег задумался продать дачу. И продал. Сделки с недвижимостью без долгих историй на этажи.ком.
2: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
3: Франчайзи-партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на этажи.ком.
4: Экспресс-сервис «АвтоШелл» приглашает автомобилистов провести ТО новых автомобилей и с пробегом. Оригинальное масло «Шелл» всегда в наличии. Также обслуживаем роботы, вариаторы и автоматы. Телефон для записи 8-963-213-75-27. Мы находимся за аэропарком. Улица Объездная, 18. И на телецентре. Проспект Станки Димитрова, 77Б. 37-75-27. asta-shell.ru. У нас настоящий «Шелл».
5: В связи с открытием нового производства на предприятии ГКМП требуется оператор-наладчик ПУ, слесарь механосборочных работ, производитель

0: 3-2 радио.
1: Хочешь общения?
0: Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: Врачи удивляются, так не бывает. Я объясняю, что все очень просто. Я вспоминаю
1: 96.
0: Я не изменился, таким и остался.
1: 102.
0: Способен ходить, говорить, улыбаться.

0: Реклама.
1: В связи с расширением производства предприятие группа компаний «Машиностроение» и «Приборостроение» набирает команду инженеров разных квалификаций и специализаций. Заработная плата до 160 тысяч рублей. Оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Присоединяйтесь к команде профессионалов. Телефон в Брянске 58 19 66.
0: Рекламная служба 3.2 радио 404 333. Код города 48. 7.32.

0: эфире 3.2 радио. Информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72 41 41 ИП «Осадов». Вечером, по данным Яндекс.Погоды, в Брянске температура воздуха плюс 15. Возможен дождь, ветер юго-западный до 11 метров в секунду. Атмосферное давление около 740 миллиметров ртутного столба.
1: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте зеленыйберег.рф и по телефону 72 41 41.
2: Реклама. Хочешь продать автомобиль? Звони 50 50 23. Купим автомобиль с любыми неисправностями в любом состоянии. 50 50 23. Продаешь автомобиль? Звони 50 50 23.
3: 18 июня, 17:00. В прямом эфире программы «Спортивный четверг» на 3.2 радио. «Динамо» Брянск. В гостях исполнительный директор клуба Андрей Козлов, футболисты Арсений Медведев и Александр Гришаев, а также ведущая подкастов «Динамо Брянск» Лия Козлова. Прямой эфир на 87.9 FM. В колонке «Алиса» и в официальной группе ВК.
4: Устали отказываться от любимых блюд из-за диеты? Есть другой рецепт для тех, кто заботится о здоровье. Блинчики, голубцы, котлеты и даже пельмени теперь низкокалорийно и полезно. Ешьте с удовольствием и худейте без жертв. Другой рецепт от Дениса Зацепина. Вкусные решения для здорового питания приобретайте в магазинах «Морозов Фуд».
5: Рекламная служба 3.2 радио. 404-333. Код города 48-32.

кресел, но сейчас все восстали против нас. Будто дышать им не дает чужое счастье. Нынче на родной земле стало тесно ей и мне. Солнечный день и

3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

путь. Это страсть. Страсть. Это...

0: Реклама.
1: Экспресс-сервис «Автошелл» приглашает автомобилистов провести ТО новых автомобилей и с пробегом. Оригинальное масло «Шелл» всегда в наличии. Также обслуживаем роботы, вариаторы и автоматы. Телефон для записи 8 963 213 75 27. Мы находимся за аэропарком. Улица Объездная, 18. И на телецентре. Проспект Станки Димитрова, 77Б. 37 75 27. asta-shell.ru. У нас настоящий «Шелл».
0: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: радио. Ты все правильно делаешь.
1: История рядом. Программа о Брянске, людях и событиях с ним связанных.
2: Великая Отечественная война прервала череду торжественных празднований Нового года, но он все равно оставался символом мирной жизни. Праздник старались отмечать на фронте и в тылу, на оккупированных территориях и в партизанских отрядах. В лесу под Брянском на стоянке Виноградова есть памятная ель. Считается, что именно с ней виноградовцы встречали 1942 год. На самом деле эту елку нарядили для брянских школьников, приехавших сюда на экскурсию через 12 лет после окончания войны. Какое именно дерево украшали партизаны, точно сказать нельзя, но известно, что в качестве елочных игрушек они использовали гранаты и стреляные гильзы. Были у партизан и свои новогодние традиции. Об одной из них можно узнать из их воспоминаний. Новый 1943 год мы отметили партизанской елкой. Во имя того, чтобы в каждой советской семье новогодние елки были всегда счастливые и радостные, наша партизанская должна была быть боевой, беспощадной к врагу. В новогоднем номере газеты было помещено объявление. От желающих участвовать в новогодней елке требуются елочные украшения. Мы принимаем светящиеся гирлянды из фрицевских поездов, трофейные автоматы для звукового оформления, фрицев любого размера. Каждый может проявить свою инициативу. Подарки сдавать до 31 декабря.
1: История рядом. Слушай подкаст «История рядом» на волнах 3.2 радио и ВКонтакте.
0: 87.9 FM. Твое радио. Твоего города. 3.2 радио.

0: Реклама. Хочешь продать автомобиль? Звони 50 50 23. Купим автомобиль с любыми неисправностями в любом состоянии. 50 50 23. Продаешь автомобиль? Звони 50 50 23.
1: Как-то раз Иван решил купить квартиру. И купил. Сделки с недвижимостью без долгих историй на этажи.ком.
2: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
3: Франчайзи-партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на этажи.ком.
4: В связи с открытием нового производства на предприятии ГКМП требуется оператор-наладчик ПУ, слесарь механосборочных работ, производители работ и другие специалисты разного профиля. Высокая зарплата, оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Построй свое будущее в стабильной компании. Телефон в Брянске 58 19 66.
0: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: твоего города. 3-2 радио.
1: В эфире 3-2 радио. Информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды «Глэмпинг Зеленый берег». Звоните 72-41-41 ИП «Осадов». Вечером, по данным Яндекс.Погоды, в Брянске температура воздуха плюс 15. Возможен дождь, ветер юго-западный до 11 метров в секунду. Атмосферное давление около 740 миллиметров ртутного столба.
2: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте zelenyyberег.рф и по телефону 72 41 41.

0: Кавалькады у Екатерины Зодиной на Брянской губернии по четвергам 18:45.
1: И в любое время на сайте губерния.тв.
0: 6+.
2: Реклама.
3: Работа плюс жилье – не сказка, а реальность. В автопарк «Охотно» в селе Брасово требуются трактористы. Заработная плата от 100 тысяч рублей. Для молодых специалистов в возрасте до 25 лет действуют особые условия. Открытие категории тракториста за счет предприятия, предоставление жилья при трудоустройстве, оформление жилья в собственность после 7-летней отработки. Звоните. Плюс 7-915-800-3201.
1: ВИЧ нельзя увидеть, но можно обнаружить. Единственный способ установить наличие вируса в организме – тестирование. Пройди тест на ВИЧ. ГБУЗ Брянская областная инфекционная больница. Центр по профилактике и борьбе со СПИД. Город Брянск, улица Спартаковская, 75Д. Телефон для справок 8 48 32 40 14 90. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Рекламная служба 3-2 радио 404-333. Код города 48-32.

0: это рок.
1: Всем привет, мы брянская группа Hardwalkers. Слушайте нашу музыку на 3-2 радио.

0: часов.
1: 3-2 радио. Новости.
2: 3-2 радио с обзором информационных событий в эфире Александр Карпов. Здравствуйте. Стратегию развития Брянской области до 2031 года представил временно исполняющий обязанности главы региона Егор Ковальчук. Согласно выработанного документа, приоритетными направлениями являются промышленность и сельское хозяйство. Кроме того, в числе прочего, медицина, спорт, культура и так далее. Как заявил Егор Ковальчук, в аграрном секторе Брянщина уже в лидерах: рапс, картофель, пшеница. При этом, по словам руководителя области, необходимо серьезно усилить переработку, глубокую, с высокой добавленной стоимостью, чтобы деньги оставались в регионе и шли на развитие местного бизнеса, трудовых коллективов и территории присутствия, они просто уходили за ворота. Также в регионе системно недооценен промышленный блок. Егор Ковальчук подчеркнул, инструменты поддержки отрасли являются одним из главных направлений, которые планируют усилить в профильных программах на 2027 год. В Киеве процветает неонацистский режим. Об этом говорится в совместном докладе Министерства иностранных дел России и Белоруссии. Дипломаты обеих стран отмечают: совершенно очевидно, у власти в Украине находятся откровенные нацисты, следующие во всем своим идеологическим вдохновителям из нацистской Германии и на этом пути совершающие бесчисленное количество грубейших и систематических нарушений прав человека во всех сферах общественной жизни. Все это сопровождается многочисленными свидетельствами и фактологическими подтверждениями укоренения неонацистских процессов на Украине, шагов Киева по переписыванию истории, дискриминационных мер в отношении русскоговорящего населения страны, ужесточение мобилизации, преследование верующих и идеологических противников преступного режима. Напомню, ранее Владимир Путин подчеркнул, Киев перешел к открытым террористическим методам, потому что украинский режим каждый день теряет территории. Россия победила в споре с Украиной по правам прибрежного государства в Черном, Азовском морях и Керченском проливе. Усилия оспорить суверенитет Российской Федерации над Крымом и прилегающими водами потерпели крах. Арбитраж в составе 5 независимых арбитров из Алжира, Великобритании, Мексики, России и Республики Корея вынес единогласное решение. Дело, имеющее крупное геополитическое, международно-правовое и историческое измерение, завершилось убедительной победой Российской Федерации. Многочисленные требования Киева, обвинившего Москву в нарушении десятков статей Конвенции Организации Объединенных Наций по морскому праву, отвергнуты. Помимо этого, отклонены абсурдные и циничные требования о демонтаже Крымского моста. Впервые в истории официально признан статус Керченского пролива и Азовского моря как внутренних вод. Арбитраж в Гааге отказал Украине в компенсациях и репарациях за использование природных ресурсов в акватории Крыма. В Брянске продолжается масштабное дорожное преобразование. Так, в областном центре дороги третьей категории ремонтируют и приводят в порядок с помощью асфальтобетонной крошки. Отмечается, посыпку ведут еще с марта. Ее получают из снятого асфальта на тех дорогах, где в этом году ведется капитальный ремонт. Например, для Бежецкого района использована крошка в объеме около 900 тонн. Работы выполнены на участках дорог по улице Турбинной, Баумана, Республиканской, Цурюпы, Гастелло, переулкам Кирова и Городищенскому. А также в микрорайоне Автозаводец. Сформирован план по подсыпке междворовых проездов, а также подъездов к местам сбора твердых коммунальных отходов на улицах Молодой Гвардии, Камозина, Харьковской, Почтовой, переулках Куйбышева, Банном и Комвольном, а также в Московском микрорайоне. Завтра в дневные часы погода в Брянске существенно не изменится. Синоптики прогнозируют около 16-18 градусов в плюсовом диапазоне. Атмосферное давление 740 мм ртутного столба, ветер юго-западный от 5 до 7 метров в секунду. Далее информация на правах рекламы. На базе учебного отделения Федерального центра охраны здоровья животных в Брянске пройдет обучение по физико-химическим методам исследования мяса и мясной продукции. В рамках курса участники освоят комплекс физико-химических исследований мясной продукции, включая определение содержания белка в мясе методом Кельдаля, помимо этого массовой доли жира, хлорида натрия, а также нитритов. Особое внимание будет уделено внутрилабораторному контролю физико-химических методов исследования. Обучение по теме «Физико-химические методы исследования мяса и мясной продукции» продукции проведет учебный центр Федерального центра охраны здоровья животных в Брянске с 22 по 26 июня. Подробную информацию можно получить по телефону 32 77 17, код Брянска 4832. Еще больше о событиях в стране и мире, а также в Брянском регионе вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов, до встречи!
1: В эфире радиоканал «Губерния ФМ». Свидетельство о регистрации ЭЛ номер ТУ 32-00-357 от 1 февраля 2019 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Брянской области. Для слушателей старше 12 лет.

0: 3-2 радио.
1: Хочешь общения?
0: Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: Реклама.
1: В Брянске теперь есть Тихий свет, дом стиля. Сюда можно прийти, когда впереди ремонт и непонятно, с чего начать. Без обязательств, без записи. Просто посидеть, посмотреть, разобраться. Заходите, познакомимся. Советская 110, телефон 420212.
2: Скидки выше, желание ближе. Космолето в аэропарке набирает высоту и входит в зону грандиозной распродажи. Скидки выше облаков. Одежда и обувь, аксессуары и детские товары, товары для дома и отдыха со скидками до 70%. Самое время выгодно обновить гардероб, подготовиться к отпуску, заняться благоустройством. Срок акции с 15 июня по 31 июля 2026 года. Подробную информацию о размере скидок, количестве и ассортименте товаров уточните в ТРЦ «Аэропарк» по адресу город Брянск, улица Объездная, 3032. Организатор ООО «Промо-маркетинг». Подробности на сайте www.trc-aeroparc.ru. Встречаемся в аэро.
3: 18 июня, 17:00. В прямом эфире программы «Спортивный четверг» на 3-2 радио. «Динамо Брянск». В гостях исполнительный директор клуба Андрей Козлов. Футболисты Арсений Медведев и Александр Гришаев. А также ведущая подкаста в «Динамо Брянск» Лия Козлова. Прямой эфир на 87.9 FM. В колонке «Алиса» и в официальной группе ВК.
4: Устали отказываться от любимых блюд из-за диеты? Есть другой рецепт для тех, кто заботится о здоровье. Блинчики, голубцы, котлеты и даже пельмени теперь низкокалорийно и полезно.

пульс. Это страсть. Страсть. Это...

0: нравится.
1: Реклама. Скидки выше, желание ближе. Космолето в аэропарке набирает высоту и входит в зону грандиозной распродажи. Скидки выше облаков. Одежда и обувь, аксессуары и детские товары. Товары для дома и отдыха со скидками до 70%. Самое время выгодно обновить гардероб, подготовиться к отпуску, заняться благоустройством. Срок акции с 15 июня по 31 июля 2026 года. Подробную информацию о размере скидок, количестве и ассортименте товаров уточните в ТРЦ «Аэропарк» по адресу город Брянск, улица Объездная, 3032. Организатор ООО «Промо-маркетинг». Подробности на сайте www.trc-aeroparc.ru. Встречаемся в Айра! Экспресс-сервис «Астошелл» приглашает автомобилистов провести ТО новых автомобилей и с пробегом. Оригинальное масло «Шелл» всегда в наличии. Также обслуживаем роботы, вариаторы и автоматы. Телефон для записи 8 963 213 75 27. Мы находимся за аэропарком. Улица Объездная, 18. И на телецентре. Проспект Станки Димитрова, 77Б. 37 75 27. asta-shell.ru. У нас настоящий «Шелл».
2: Рекламная служба 3-2 радио 404-333. Код города 48-32.

0: радио твоего города. 3-2 радио.
1: В эфире 3-2 радио. Информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды — глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72-41-41 ИП «Осадов». Вечером, по данным Яндекс.Погоды, в Брянске температура воздуха плюс 15. Возможен дождь, ветер юго-западный до 11 метров в секунду. Атмосферное давление около 740 миллиметров ртутного столба.
2: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте зеленыйберег.рф и по телефону 72-41-41.
3: Реклама. Возрождаем традиции. В ювелирных магазинах «Изумруд» теперь две цены. Дешево и очень дешево. Весь июнь серебряные украшения по 999 рублей, а золотые по 3999 рублей за изделие. Обмен старого золота по 8500 рублей за грамм. С сохранением максимальных скидок до 75%. Организатор акции ИП «Розанов ОЛЭ». ОГРН И 320-774-600-478-194. Подробности акции уточняйте у продавцов-консультантов.
4: Работа плюс жилье – не сказка, а реальность. В автопарк «Охотно» в селе Брасово требуются трактористы. Заработная плата от 100 тысяч рублей. Для молодых специалистов в возрасте до 25 лет действуют особые условия. Открытие категории тракториста за счет предприятия, предоставление жилья при трудоустройстве, оформление жилья в собственность после 7-летней отработки. Звоните. Плюс 7-915-800-3201.
5: В связи с расширением производства предприятие группа компаний «Машиностроение» и «Приборостроение» набирает команду инженеров разных квалификаций и специализаций. Заработная плата до 160 тысяч рублей. Оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Присоединяйтесь к команде профессионалов. Телефон в Брянске 58 19 66.
6: В один день Олег задумался продать дачу. И продал. Сделки с недвижимостью без долгих историй на Этажи.ком.
7: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
8: Франчайзи-партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на «Этажи.ком».
9: Возвращайте 5% от оплаты ЖКУ. Пользуйтесь системой быстрых платежей в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыт Брянск» и получайте кэшбэк до 2000 рублей за период акции. Акция действует с 1 марта по 31 августа 2026 года. Предложение действительно для клиентов, ранее не плативших через СБП, в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыта». Организатор акции АО НСПК. Подробности акции на сайте вампривет.ру.
10: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

творить чудеса. Возьми мои крылья, малый, мне дарю их тебе. Возьми мои крылья.

3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: «За баранкой». Все грани жизни твоего автомобиля. Автонапоминалка. Комментарии экспертов. Советы по обслуживанию автомобилей в программе «За баранкой».
1: Отрицать или подвергать сомнению успешность китайского автопрома сегодня уже не получается. Уж больно массовым он стал во всех странах и континентах. А его доступность по сравнению с некогда привычными игроками рынка лишь подтверждает успешность данного явления. С вами «За баранкой» Александр Карпов. Здравствуйте.
0: Автомобильные факты.
1: За последние десятилетия китайский автопром совершил настоящий прорыв, обогнав по темпам развития европейских и японских конкурентов, на что тем потребовались десятилетия. Если раньше китайские автомобили были лишь бюджетной альтернативой, то сегодня они активно конкурируют, предлагая в массовом сегменте решения, отсутствующие или доступные только в дорогих комплектациях у своих конкурентов. Главное преимущество китайских автомобилей сегодня – это скорость внедрения технологий. В то время как европейские и японские автопроизводители работают по 5- или даже 10-летним циклам обновления, китайские компании обновляют программное обеспечение дистанционно и выпускают новые модели, но чуть ли не каждые 2-3 года. Это дает покупателю более современный автомобиль без долгого ожидания. Особенно выделяются цифровые технологии. Большой мультимедийный экран, цифровая приборная панель, голосовое управление, камеры кругового обзора, навигация, управление через приложение. Зачастую это стандарт для китайских кроссоверов, тогда как у конкурентов это лишь опции для дорогих версий. Интеграция со смартфоном – еще один козырь. Китайский автомобиль изначально создавался для пользователей мобильной сервисов, предлагая через приложение дистанционный запуск, контроль состояния, открытие дверей, управление климатом, проверку заряда аккумулятора и местоположения. Эти функции становятся нормой для современного автовладельца.
0: Автомобильные факты.
1: Значительные перемены произошли в сфере автомобильных технологий. Системы, которые ранее были привилегией лишь премиум-класса, такие как, например, адаптивный круиз-контроль или автоматическое торможение, теперь стали стандартом для многих китайских автомобилей, причем даже в базовых комплектациях. Это означает, что безопасность и комфорт стали доступны более широкому кругу покупателей без существенного увеличения стоимости. Параллельно китайские автопроизводители совершили настоящий прорыв в области электромобилей и гибридных технологий, являясь крупнейшим рынком электрокаров. Китай стимулирует постоянно совершенствование разработок. В результате китайские компании обладают глубокими знаниями в области батарей, электрических силовых установок и систем управления энергопотреблением. Сегодня их электромобили демонстрируют впечатляющие показатели запаса хода и эффективности, вообще не уступая мировым брендам. Тем не менее, говорить о полном превосходстве китайского автопрома над европейскими или японскими конкурентами пока, правда, рановато. Европейцы все-таки сохраняют лидерство в управляемости и инженерных решениях, а японцы в надежности силовых агрегатов. Однако в массовом сегменте разрыв сокращается так стремительно, что, как говорится, остается только удивляться. Сегодня выбор покупателей все чаще определяется вообще не маркой или страной производства, а именно набором технологий, уровнем оснащения, да и удобства пользования тем или иным транспортным средством. По этим критериям китайские автомобили уже совершенно спокойно и успешно конкурируют с признанными лидерами. Более того, в сфере цифровизации, подключенных сервисов и пользовательского опыта китайские производители вообще формируют новые бренды, заставляя европейских и японских конкурентов следовать именно за собой. Ведь недаром видя сегодня тех старых привычных японцев или, например, баварцев узкоглазых, мы думаем, ну вот, китайский прищур добрался и сюда. Ведь это факт, согласитесь. Удачи!
0: За баранкой!

0: Страсть. Это рок.
1: Реклама. Передача «Дома лучше» уходит на каникулы, а я никуда не ухожу. С июня в «Тихом свете» практикумы. С чего начать ремонт? Как свет меняет комнату? Спальня для сна, а не для красивой картинки. Всего 6 мест. Советская, 110. Телефон 420212.
2: Два кольца, одна цена. В ювелирных магазинах «Изумруд» два обручальных кольца по цене одного. И элегантная подвеска в виде сердца в подарок. Найди свою идеальную пару в ювелирных магазинах «Изумруд». Организатор акции ИП «Розанов ОВ». Украина 320-774-600-478-194. Акция действует с 14.04.26 по 31.10.26. Подробности о количестве подарков, месте и способе их получения уточняйте у продавцов-консультантов.
3: Работа плюс жилье – не сказка, а реальность. В автопарк «Охотно» в селе Брасово требуются трактористы. Заработная плата от 100 тысяч рублей. Для молодых специалистов в возрасте до 25 лет действуют особые условия. Открытие категории тракториста за счет предприятия, предоставление жилья при трудоустройстве, оформление жилья в собственность после 7-летней отработки. Звоните. Плюс 7-915-800-3201.
0: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

Тишина, доведенная до отчаяния. Вижу в небе свои глаза. Хочу сохранить состояние. Выхожу, меня уже ждут.

0: радио твоего города. 3-2 радио. 3-2 радио представляет.
1: Здравствуйте, с вами программа «Метод Карлова». И я ее ведущий Карлов Андрей.
2: Сегодня многие недовольны жизнью собственной, поэтому пытаются что-то в ней менять, выходить из зоны комфорта, что-то еще делать. Для меня это звучит странно, потому что, когда ты спрашиваешь человека, чего хочешь, он тебе говорит: надо купить квартиру, надо купить машину, надо то, надо это. Давайте разберемся, что такое надо, что такое хочу. Надо – это потребность, которая обеспечивает вашу жизнедеятельность. Вот надо спать 8 часов в день, надо есть, надо зимой иметь теплую одежду. А вот хочу просыпаться в 11 – это хочу, это не надо. Это никак не обеспечивает функциональность вашего организма. Вот если вы не будете спать 8 часов, в конце концов, вы упадете от бессилия. Надо есть. Если вы не будете есть, вы умрете от голода. Но питаться только вегетарианскими продуктами, или только здоровой пищей, или только, наоборот, фастфудом – это хочу, а не надо. Зимой нужно иметь теплую одежду, чтобы просто банально не умереть от холода. Но хочу конкретную шубу или конкретную

0: конкретный пуховик или конкретную модель одежды – это хочу, а не надо. Не имеет значения, как вы утеплились. Хочу квартиру в определенном районе, в определенном доме, в определенном жилом комплексе. Это хочу. Надо какое-то место, где вы можете жить. Квартира, дом, неважно. То есть, где вы можете находиться. Надо уже, наверное, надо сегодня. Это телефон, точнее уже смартфон скорее. Но смартфон за определенную сумму денег с бесконечным количеством камер – это хочу, а не надо. Вот поэтому посмотрите на свою жизнь с точки зрения «хочу», чего хотели и что у вас есть. И разделите «хочу» и «надо». Вот «надо» — это то, что обеспечивает вашу жизнедеятельность, без чего вы попросту умрете. Все остальное — это ваше «хочу», это ваш комфорт, это ваше улучшение жизни. И тогда, когда вы говорите «хочу», тогда это и достигается, потому что когда вы говорите мозгу «надо купить трехкомнатную квартиру вместо двухкомнатной», а мозг сидит и думает «нет, не надо, нас двое, детей нет, нам достаточно на двоих двухкомнатной квартиры». Вот так это работает. И тогда он говорит «нет, я не буду напрягаться, не буду предпринимать никаких усилий, чтобы мы переехали в трехкомнатную квартиру». Поэтому разделяйте свое «хочу» и «надо». Хотите, так смело говорить об этом. «Я хочу». И тогда будет видно, куда вы движетесь, зачем вы движетесь. И будет находиться путь достижения этого результата. Это был «Метод Карлова».
1: 3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: Реклама. Хочешь продать автомобиль? Звони 50 50 23. Купим автомобиль с любыми неисправностями в любом состоянии. 50 50 23. Продаешь автомобиль? Звони 50 50 23.
1: В связи с открытием нового производства на предприятии ГКМП требуется оператор-наладчик ПУ, слесарь механосборочных работ, производители работ и другие специалисты разного профиля. Высокая зарплата, оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Построй свое будущее в стабильной компании. Телефон в Брянске 58 19 66.
2: Рекламная служба 3.2 радио 404 333. Код города 48 32.

Знаешь, бывает грустно, знаешь, бывает тошно. С мясом вырваны чувства, грязь втоптана прошлое. Но выйди на перекресток, стань у перехода. Крылья расправь и трогай, на желтый сигнал

пульс. Это страсть. Страсть. Это

0: 77 и 9 FM. Твое радио. Твоего города. 3-2 радио.
1: В эфире 3-2 радио. Информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72 41 41 ИП «Осадов». Вечером, по данным Яндекс.Погоды, в Брянске температура воздуха плюс 15. Возможен дождь, ветер юго-западный до 11 метров в секунду. Атмосферное давление около 740 миллиметров ртутного столба.
2: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона-гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте zelenyyberег.рф и по телефону 72 41 41.

0: дай закурить.
1: Реклама. Так, ищу фитнес-клуб рядом с домом. Что для меня важнее? Современное и безопасное оборудование, большое разнообразие групповых программ, опытные тренеры, возможность тренироваться в любом из клубов Energy нашего города. У нас есть все. Сеть фитнес-клубов Energy. Все преимущества в одном месте. Сделайте шаг к телу мечты. Подробности уточняйте по телефону 30-30-02 и на сайте energyfitness32.ru.
2: Скидки выше, желание ближе. Космолето в аэропарке набирает высоту и входит в зону грандиозной распродажи. Скидки выше облаков. Одежда и обувь, аксессуары и детские товары. Товары для дома и отдыха со скидками до 70%. Самое время выгодно обновить гардероб. Готовиться к отпуску, заняться благоустройством. Срок акции с 15 июня по 31 июля 2026 года. Подробную информацию о размере скидок, количестве и ассортименте товаров уточните в ТРЦ «Аэропарк» по адресу город Брянск, улица Объездная, 3032. Организатор ООО «Промо-маркетинг». Подробности на сайте www.trcdefisaeroparc.ru. Встречаемся в аэро!
3: Возвращайте 5% от оплаты ЖКУ. Пользуйтесь системой быстрых платежей в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыт Брянск» и получайте кэшбэк до 2000 рублей за период акции. Акция действует с 1 марта по 31 августа 2026 года. Предложение действительно для клиентов, ранее не плативших через СБП в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыта». Организатор акции АО «НСПК». Подробности акции на сайте вампривет.ру.
4: В связи с расширением производства предприятие группа компаний «Машиностроение» и «Приборостроение» набирает команду инженеров разных квалификаций и специализаций. Заработная плата до 160 тысяч рублей. Оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Присоединяйтесь к команде профессионалов. Телефон в Брянске 58 19 66.
5: Как-то раз Иван решил купить квартиру. И купил. Сделки с недвижимостью без долгих историй на этажи.ком.
6: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
7: Франчайзи-партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на этажи.ком.
8: Работа плюс жилье – не сказка, а реальность. В автопарк «Охотно» в селе Брасово требуются трактористы. Заработная плата от 100 тысяч рублей. Для молодых специалистов в возрасте до 25 лет действуют особые условия. Открытие категории тракториста за счет предприятия, предоставление жилья при трудоустройстве, оформление жилья в собственность после 7-летней отработки. Звоните. Плюс 7-915-800-3201.
9: Найдите кладовщика с математическим складом ума.
10: Срочно ищу литейщика, заказы горят.
11: Помогите найти зубастого продажника.
12: Мне очень нужен четкий программист.
13: Но у вас есть собранный инженер-конструктор.
14: Подайте заявку на портале трудвсем.ру. Персональный кадровый консультант бесплатно подберет специалистов. В кадровом центре работы России находятся нереальные профессионалы для ваших реальных задач. Национальные проекты России 0+.
1: Рекламная служба 3-2 радио 404-333. Код города 48-32.

0: 3-2 радио. Новости.
1: 3-2 радио с обзором информационных событий в эфире Александр Карпов. Здравствуйте. Стратегию развития Брянской области до 2031 года представил временно исполняющий обязанности главы региона Егор Ковальчук. Согласно выработанного документа, приоритетными направлениями являются промышленность и сельское хозяйство. Кроме того, в числе прочего, медицина, спорт, культура и так далее. Как заявил Егор Ковальчук, в аграрном секторе Брянщина уже в лидерах: рапс, картофель, пшеница. При этом, по словам руководителя области, необходимо серьезно усилить переработку, глубокую, с высокой добавленной стоимостью, чтобы деньги оставались в регионе и шли на развитие местного бизнеса, трудовых коллективов и территории присутствия, они просто уходили за ворота. Также в регионе системно недооценен и промышленный блок. Егор Ковальчук подчеркнул, инструменты поддержки отрасли являются одним из главных направлений, которые планируют усилить в профильных программах на 2027 год. В Брянской области реализуются различные инвестиционные и социально значимые проекты. Как отметил временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, в регионе создается интеллектуальная система учета электроэнергии бытовых потребителей. В прошлом году инвестиции «Газпром Энергосбыт Тюмень» проект превысили 1 миллиард рублей. На нынешний год выделено еще более 800 миллионов рублей. Важный проект, который уже завершен, это модернизация уличного освещения в Клинцах. Здесь были заменены более 4500 светильников. Глава региона привел пример социально ответственного бизнеса, оказывающего поддержку образовательным, спортивным, социальным учреждениям региона. В их числе спортшкола «Луч» имени Виталия Фридзона, школа номер 9 имени Героя России Андрея Карлова в Клинцах, центры помощи детям в Жуковке и Карачевском районе. Известно, в перспективе строительство картодрома для учащихся областной школы-интерната в Жуковке. Егор Ковальчук подчеркнул, это важный проект и очень интересный. Со стороны правительства Брянской области будет оказана вся необходимая поддержка. В Брянске продолжается масштабное дорожное преобразование. Так, в областном центре дороги третьей категории ремонтируют и приводят в порядок с помощью асфальтобетонной крошки. Отмечается, посыпку ведут еще с марта. Ее получают из снятого асфальта на тех дорогах, где в этом году ведется капитальный ремонт. Например, для Бежецкого района использована крошка в объеме около 900 тонн. Работы выполнены на участках дорог по улице Турбинной, Баумана, Республиканской, Цурюпы, Гастелло, переулкам Кирова и Градищенскому, а также в микрорайоне Автозаводец. Сформирован план по подсыпке междворовых проездов, а также подъездов к местам сбора твердых коммунальных отходов на улицах Молодой Гвардии, Камозина, Харьковской, Почтовой, в переулках Куйбышева, Банном и Камвульном, а также в Московском микрорайоне. 27 выпускников Брянской области сдали первые единые госэкзамены на 100 баллов. Временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук поздравил ребят и пожелал дальнейших успехов в учебе. Как ранее отмечал глава региона, в настоящее время создаются все необходимые условия для получения качественного образования. Так, в рамках реализации крупных инфраструктурных проектов в областном центре возводится школа на улице Амосова, рассчитанная более чем на 1200 человек. Учебное заведение будет оснащено современными классами, лабораториями, спортзалами и доступной средой для занятий хобби, а также общение со сверстниками. Егор Ковальчук отметил, таким образом каждый ребенок сможет раскрыть свои уникальные качества, чувствовать себя уверенно и проявлять таланты. Глава региона подчеркнул, школа – это кузница кадров экономики. Именно здесь, по словам руководителя области, закладывается основа, знания и стремления будущих специалистов различных профессий. И задача властей Брянского субъекта Федерации – создать для этого максимальные условия и возможности для реализации потенциала. Завтра в дневные часы погода в Брянске существенно не изменится. Синоптики прогнозируют около 16-18 градусов в плюсовом диапазоне. Атмосферное давление 740 мм ртутного столба, ветер юго-западный от 5 до 7 метров в секунду. Далее информация на правах рекламы. На базе учебного отделения Федерального центра охраны здоровья животных в Брянске пройдет обучение по физико-химическим методам исследования мяса и мясной продукции. В рамках курса участники освоят комплекс физико-химических исследований мясной продукции, включая определение содержания белка в мясе методом Кельдаля, помимо этого массовой доли жира, хлорида натрия, а также нитритов. Особое внимание будет уделено внутрилабораторному контролю физико-химических методов исследования. Обучение по теме «Физико-химические методы исследования мяса и мясной продукции» проведет учебный центр Федерального центра охраны здоровья животных в Брянске с 22 по 26 июня. Подробную информацию можно получить по телефону 32 77 17, код Брянска 48 32. Еще больше о событиях в стране и мире, а также в Брянском регионе вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов, до встречи!

хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 Радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: Реклама.
1: Если думаете про ремонт, но пока не готовы ничего решать, это нормально. В Тихий Свет не обязательно приходить с проектом. Можно просто зайти, подержать в руках образцы фактур, цветов, посмотреть, как ложится свет. Чай у нас есть. Советская, 110. Телефон 420212.
2: В связи с открытием нового производства на предприятии ГКМП требуется оператор-наладчик ПУ, слесарь механосборочных работ, производители работ и другие специалисты разного профиля. Высокая зарплата, оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Построй свое будущее в стабильной компании. Телефон в Брянске 58 19 66.
3: Каждый человек имеет право на активную жизнь, крепкую семью и здоровое будущее. Возьми жизнь под контроль. Сделай тест на ВИЧ. ГБУС, Брянская областная инфекционная больница. Центр по профилактике и борьбе со СПИД. Город Брянск, улица Спартаковская, 75Д. Телефон для справок 8 48 32 40 14 90. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Возрождаем традиции. В ювелирных магазинах «Изумруд» теперь две цены. Дешево и очень дешево. Весь июнь серебряные украшения по 999 рублей, а золотые по 3999 рублей за изделие. Обмен старого золота по 8500 рублей за грамм с сохранением максимальных скидок до 75%. Организатор акции ИП «Розанов ОЭ», ОГРН И 320-774-600-478-194. Подробности акции уточняйте у продавцов-консультантов.
5: Работа плюс жилье – не сказка, а реальность. В автопарк «Охотно» в селе Брасово требуются трактористы. Заработная плата от 100 тысяч рублей. Для молодых специалистов в возрасте до 25 лет действуют особые условия. Открытие категории тракториста за счет предприятия, предоставление жилья при трудоустройстве, оформление жилья в собственность после 7-летней отработки. Звоните. Плюс 7-915-800-3201.
6: Еще в 1997 году рассчитали, что если бы участники дорожного движения полностью соблюдали правила, то количество погибших в ДТП сократилось бы почти вдвое. Помните, ни одно ограничение скорости не установлено просто так. Соблюдайте скоростной режим. Двигайтесь навстречу безопасности. Программа «Навстречу безопасности» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Федеральной целевой программы повышения безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах.
7: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: Пульс. Это страсть.
1: Страсть.
0: Это рок.
2: История рядом. Программа о Брянске, людях и событиях с ним связанных.
3: 31 декабря 1943 года медведевцы, чей отряд находился тогда в окрестностях одного из украинских сел, устроили новогодний концерт для детей из партизанских семей и соседних деревень. В самой просторной избе поставили елку. Помещение освещали две лампы, сделанные из металлических снарядных стаканов к противотанковой пушке. Один из участников отряда нарядился Дедом Морозом. В качестве подарков ребятишки получили трофейные продукты – сахар, мед и консервы, а также незамысловатые игрушки, которые партизаны смастерили из цветной бумаги. В Брянск мир празднества вернулись еще во время войны, в 1944 году. 31 декабря в сквере Карла Маркса была установлена 12-метровая елка. Для школьников и молодежи была организована встреча Нового года. К 6 часам вечера в сквере собрались учащиеся брянских школ со своими родителями и учителями. Перед ними выступил секретарь брянского обкома ВКПБ, герой Советского Союза Алексей Дмитриевич Бондаренко. После официальной части началось выступление кружков художественной самодеятельности школ города. Под музыкальное сопровождение духового оркестра Дед Мороз проводил игры и танцы. К 10 часам вечера на праздник подтянулись учащиеся старших классов. В полночь на елке зажгли огни. Праздничные гуляния в сквере продлились до 2 часов ночи. Торжественная встреча Нового года состоялась также в строительном техникуме.
2: История рядом. Слушай подкаст «История рядом» на волнах 3.2 радио и в

0: Реклама.
1: Работа плюс жилье – не сказка, а реальность. В автопарк «Охотно» в селе Брасово требуются трактористы. Заработная плата от 100 тысяч рублей. Для молодых специалистов в возрасте до 25 лет действуют особые условия. Открытие категории тракториста за счет предприятия, предоставление жилья при трудоустройстве, оформление жилья в собственность после 7-летней отработки. Звоните. Плюс 7 915 800 3201.
2: В один день Олег задумался продать дачу. И продал. Сделки с недвижимостью без долгих историй на этажи.ком.
3: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
4: Франчайзи-партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на этажи.ком.
5: В связи с расширением производства предприятие группа компаний «Машиностроение» и «Приборостроение» набирает команду инженеров разных квалификаций и специализаций. Заработная плата до 160 тысяч рублей. Оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Присоединяйтесь к команде профессионалов. Телефон в Брянске 58 19 66.
6: Вот и наступил этот возраст, когда можно ни на кого не оглядываться и тратить время только на то, что нравится. Узнать себя получше, освоить то, что давно хотел, доделать то, до чего не доходили руки. Самый лучший возраст, когда можно просто быть собой. Узнайте больше о программах активного долголетия на сайте nationalnoyeproekty.rf. Национальные проекты России. 0+.
7: Где встречается такое, что земля над головой?
8: Не знаю. Где?
7: В метро. А что за место, где 12 идет раньше 11?
8: Где?
7: В словаре. 12 на букву «Д», а 11 на «О». А где в машине самое безопасное место?
8: О, это я знаю. В автокресле.
9: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
0: Рекламная служба 3-2-радио. 404-333. Код города 48-32.

0: твоего города. 3-2 радио.
1: В эфире 3-2 радио. Информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72-41-41 ИП «Осадов». По данным Яндекс.Погоды, ночью столбики термометров покажут плюс 12. Облачно, с прояснениями, ветер юго-западный до 9 метров в секунду. Атмосферное давление около 740 миллиметров ртутного столба.
2: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте zelenyyberег.рф и по телефону 72 41 41.

0: Реклама. Фитнес-клуб Energy Fitness. Только для тебя. Безлимитный абонемент в тренажерный зал. Всего за 1900 рублей. Записывайся 30-30-02 и начни сегодня.
1: Подробности уточняйте у администратора.
2: Экспресс-сервис «АвтоШелл» приглашает автомобилистов провести ТО новых автомобилей и с пробегом. Оригинальное масло «Шелл» всегда в наличии. Также обслуживаем роботы, вариаторы и автоматы. Телефон для записи 8 963 213 75 27. Мы находимся за аэропарком, улица Объездная, 18, и на телецентре, проспект Станки Димитрова, 77Б, 37 75 27. asta-shell.ru. У нас настоящий «Шелл».
3: В связи с открытием нового производства на предприятии ГКМП требуется оператор-наладчик ПУ, слесарь механосборочных работ, производители работ и другие специалисты разного профиля. Высокая зарплата, оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Построй свое будущее в стабильной компании. Телефон в Брянске 58 19 66.

0: на заднем на сиденье пригорюнились друзья. Их ужасно огорчает то, что не пристегнут я.
1: Компания «Пристегнись» разработана при поддержке Госавтоинспекции и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
2: Рекламная служба 3.2 радио 404-333. Код города 4832.

пульс. Это страсть. Страсть. Это

0: Реклама.
1: Так, ищу фитнес-клуб рядом с домом. Что для меня важнее? Современное и безопасное оборудование, большое разнообразие групповых программ, опытные тренеры, возможность тренироваться в любом из клубов Energy нашего города. У нас есть все. Сеть фитнес-клубов Energy. Все преимущества в одном месте. Сделайте шаг к телу мечты. Подробности уточняйте по телефону 30 3002 и на сайте energyfitness32.ru.
2: Работа плюс жилье – не сказка, а реальность. В автопарк «Охотно» в селе Брасово требуются трактористы. Заработная плата от 100 тысяч рублей. Для молодых специалистов в возрасте до 25 лет действуют особые условия. Открытие категории тракториста за счет предприятия, предоставление жилья при трудоустройстве, оформление жилья в собственность после 7-летней отработки. Звоните. Плюс 7 915 800 3201.
3: Хочешь продать автомобиль? Звони 50 50 23. Купим автомобиль с любыми неисправностями в любом состоянии. 50 50 23. Продаешь автомобиль? Звони 50 50 23. Скидки выше, желание ближе. Космолето в аэропарке набирает высоту и входит в зону грандиозной распродажи. Скидки выше облаков. Одежда и обувь, аксессуары и детские товары. Товары для дома и отдыха со скидками до 70%. Самое время выгодно обновить гардероб, подготовиться к отпуску, заняться благоустройством. Срок акции с 15 июня по 31 июля 2026 года. Подробную информацию о размере скидок, количестве и ассортименте товаров уточните в ТРЦ «Аэропарк» по адресу город Брянск, улица Объездная, 3032. Организатор ООО «Промо-маркетинг». Подробности на сайте www.trcdefisaeroparc.ru. Встречаемся в аэро.
4: 18 июня, 17:00, в прямом эфире программы «Спортивный четверг» на 3.2 радио. «Динамо Брянск». В гостях исполнительный директор клуба Андрей Козлов, футболисты Арсений Медведев и Александр Гришаев, а также ведущая подкастов «Динамо Брянск» Лия Козлова. Прямой эфир на 87.9 FM. В колонке «Алиса» и в официальной группе ВК.
5: Устали отказываться от любимых блюд из-за диеты? Есть другой рецепт для тех, кто заботится о здоровье. Блинчики, голубцы, котлеты и даже пельмени теперь низкокалорийно и полезно. Ешьте с удовольствием и худейте без жертв. Другой рецепт от Дениса Зацепина. Вкусные решения для здорового питания приобретайте в магазинах «Морозов Фуд».
6: Начинаем упражнение для правильного перехода дороги. Поворачиваем голову налево, направо и снова налево. Убедились, что на дороге безопасно? Начинайте переход.
7: Твой ход, пешеход. Ролик разработан ГУБДД МВД России в рамках федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
8: Рекламная служба 3.2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: 3.2 Радио представляет рубрика «Культурный город». Все о жизни города и о том, как с пользой провести время. Концерты.
1: Всем привет, с вами Катя Гольц. Расскажу вам, что предлагают музыкальные площадки города. Трибьют-шоу «История кино» состоится в ресторанном комплексе «Фабрика» уже 21 июня. Это шоу в честь дня рождения легенды русского рока. На сцене прозвучат такие композиции, как «Перемен», «Группа крови», «Кукушка» и другие хиты в живом исполнении музыкантов. Трибьют группы кино на стыке музыки и театра отправляет зрителей будто на машине времени в далекие 80-е, погружая в ощущения, словно видеозаписи выступлений Виктора Цоя и группы кино ожили перед глазами. Это реалистичная ретроспектива концерта легендарных кино в мельчайших деталях. Возрастное ограничение 12+.
0: Это была рубрика «Культурный город». Оставайтесь с нами. Впереди вас ждет много интересного.

0: радио. Реклама.
1: Большинство домов сделаны на показ. Светильник с обложки, диван по моде, вещи стоят правильно, а жить в этом неудобно. Дом стиля «Тихий свет» про другой дом, про ваш. С июня практикум. Стили без штампов. Найдем ваш. Советская 110. Телефон 420212.
2: В связи с расширением производства предприятие «Группа компаний машиностроения и приборостроения» набирает команду инженеров разных квалификаций и специализаций. Заработная плата до 160 тысяч рублей. Оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Присоединяйтесь к команде профессионалов. Телефон в Брянске 58 19 66.
3: Два кольца, одна цена. В ювелирных магазинах «Изумруд» два обручальных кольца по цене одного. И элегантная подвеска в виде сердца в подарок. Найди свою идеальную пару в ювелирных магазинах «Изумруд». Организатор акции ИП «Розанов ОВ». ОГРН 320-774-600-478-194. Акция действует с 14.04.26 по 31.10.26. Подробности о количестве подарков, месте и способе их получения уточняйте у продавцов-консультантов.
4: Работа плюс жилье – не сказка, а реальность. В автопарк «Охотно» в селе Брасово требуются трактористы. Заработная плата от 100 тысяч рублей. Для молодых специалистов в возрасте до 25 лет действуют особые условия. Открытие категории тракториста за счет предприятия, предоставление жилья при трудоустройстве, оформление жилья в собственность после 7-летней отработки. Звоните. Плюс 7-915-800-3201.
5: ВИЧ нельзя увидеть, но можно обнаружить. Единственный способ установить наличие вируса в организме – тестирование. Пройди тест на ВИЧ. ГБУЗ Брянская областная инфекционная больница. Центр по профилактике и борьбе со СПИД. Город Брянск, улица Спартаковская, 75Д. Телефон для справок 8 48 32 40 14 90. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Работа, которая имеет значение, навыки которой в цене. Служба занятости рядом с вами на каждом этапе профессионального пути. Современные кадровые центры «Работа России» помогут выбрать сферу деятельности, освоить новую специальность, переобучиться востребованной профессии, составить идеальное резюме, успешно выйти на работу. Готовим к настоящей работе тех, кто готов по-настоящему зарабатывать. Национальные проекты России.
0: Рекламная служба 3-2 радио 404-333. Код города 48-32.

0: радио твоего города. 3-2 радио.
1: В эфире 3-2 радио. Информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды — глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72-41-41 ИП «Осадов». По данным Яндекс.Погоды, ночью столбики термометров покажут плюс 12. Облачно, с прояснениями, ветер юго-западный до 9 метров в секунду. Атмосферное давление около 740 миллиметров ртутного столба.
2: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте zelenyyberег.рф и по телефону 72 41 41.

3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: 3-2 радио. Новости.
1: 3-2 радио с обзором информационных событий в эфире Александр Карпов. Здравствуйте. Стратегию развития Брянской области до 2031 года представил временно исполняющий обязанности главы региона Егор Ковальчук. Согласно выработанного документа, приоритетными направлениями являются промышленность и сельское хозяйство. Кроме того, в числе прочего, медицина, спорт, культура и так далее. Как заявил Егор Ковальчук, в аграрном секторе Брянщина уже в лидерах: рапс, картофель, пшеница. При этом, по словам руководителя области, необходимо серьезно усилить переработку, глубокую, с высокой добавленной стоимостью, чтобы деньги оставались в регионе и шли на развитие местного бизнеса, трудовых коллективов и территории присутствия, они просто уходили за ворота. Также в регионе системно недооценен и промышленный блок. Егор Ковальчук подчеркнул, инструменты поддержки отрасли являются одним из главных направлений, которые планируют усилить в профильных программах на 2027 год. В Киеве процветает неонацистский режим. Об этом говорится в совместном докладе Министерства иностранных дел России и Белоруссии. Дипломаты обеих стран отмечают, совершенно очевидно, у власти в Украине находятся откровенные нацисты, следующие во всем своим идеологическим вдохновителям из нацистской Германии и на этом пути совершающие бесчисленное количество грубейших и систематических нарушений прав человека во всех сферах общественной жизни. Все это сопровождается многочисленными свидетельствами и фактологическими подтверждениями укоренения неонацистских процессов на Украине. Шагов Киева по переписыванию истории, дискриминационных мер в отношении русскоговорящего населения страны, ужесточение мобилизации, преследование верующих и идеологических противников преступного режима. Напомню, ранее Владимир Путин подчеркнул, Киев перешел к открытым террористическим методам, потому что украинский режим каждый день теряет территории. Россия победила в споре с Украиной по правам прибрежного государства в Черном, Азовском морях и Керченском проливе. Усилия оспорить суверенитет Российской Федерации над Крымом и прилегающими водами потерпели крах. Арбитраж в составе 5 независимых арбитров из Алжира, Великобритании, Мексики, России, Республики Корея вынес единогласное решение. Дело, имеющее крупное геополитическое, международно-правовое и историческое измерения, завершилось убедительной победой Российской Федерации. Многочисленные требования Киева, обвинившего Москву в нарушении десятков статей Конвенции Организации Объединенных Наций по морскому праву отвергнуты. Помимо этого, отклонены абсурдные и циничные требования о демонтаже Крымского моста. Впервые в истории официально признан статус Керченского пролива и Азовского моря как внутренних вод. Арбитраж в Гааге отказал Украине в компенсациях и репарациях за использование природных ресурсов в акватории Крыма. В Брянске продолжается масштабное дорожное преобразование. Так, в областном центре дороги третьей категории ремонтируют и приводят в порядок с помощью асфальтобетонной крошки. Отмечается, посыпку ведут еще с марта. Ее получают из снятого асфальта на тех дорогах, где в этом году ведется капитальный ремонт. Например, для Бежецкого района использована крошка в объеме около 900 тонн. Работы выполнены на участках дорог по улице Турбинной, Баумана, Республиканской, Цурюпы, Гастелло, переулкам Кирова и Городищенскому. А также в микрорайоне Автозаводец сформирован план по подсыпке междворовых проездов, а также подъездов к местам сбора твердых коммунальных отходов на улицах Молодой Гвардии, Камозина, Харьковской, Почтовой, в переулках Куйбышева, Банном и Камвольном, а также в Московском микрорайоне. Завтра в дневные часы погода в Брянске существенно не изменится. Синоптики прогнозируют около 16-18 градусов в плюсовом диапазоне. Атмосферное давление 740 мм ртутного столба, ветер юго-западный от 5 до 7 метров в секунду. Далее информация на правах рекламы. На базе учебного отделения Федерального центра охраны здоровья животных в Брянске пройдет обучение по физико-химическим методам исследования мяса и мясной продукции. В рамках курса участники освоят комплекс физико-химических исследований мясной продукции, включая определение содержания белка в мясе методом Кельдаля, помимо этого массовой доли жира, хлорида натрия, а также нитритов. Особое внимание будет уделено внутрилабораторному контролю физико-химических методов исследования. Обучение по теме «Физико-химические методы исследования мяса и мясной продукции» проведет учебный центр Федерального центра охраны здоровья животных в Брянске с 22 по 26 июня. Подробную информацию можно получить по телефону 32 77 17, код Брянска 48 32. Еще больше о событиях в стране и мире, а также в Брянском регионе вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов, до встречи!
0: В эфире радиоканал «Губерния ФМ». Свидетельство о регистрации ЭЛ номер ТУ 32-00-357 от 1 февраля 2019 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Брянской области. Для слушателей старше 12 лет.

0: радио. Ты все правильно делаешь.
1: Реклама.
2: Возрождаем традиции. В ювелирных магазинах «Изумруд» теперь две цены. Дешево и очень дешево. Весь июнь серебряные украшения по 999 рублей, а золотые по 3999 рублей за изделие. Обмен старого золота по 8500 рублей за грамм. С сохранением максимальных скидок до 75%. Организатор акции ИП «Розанов ОЛЭ». ОГРН И 320-774-600-478-194. Подробности акции уточняйте у продавцов-консультантов.
3: Экспресс-сервис «Астошелл» приглашает автомобилистов провести ТО новых автомобилей и с пробегом. Оригинальное масло «Шелл» всегда в наличии. Также обслуживаем роботы, вариаторы и автоматы. Телефон для записи 8 963 213 75 27. Мы находимся за аэропарком. Улица Объездная, 18, и на телецентре. Проспект Станки Димитрова, 77Б. 37 75 27. asta-shell.ru. У нас настоящий «Шелл».
4: Скидки выше, желание ближе. Космолето в аэропарке набирает высоту и входит в зону грандиозной распродажи. Скидки выше облаков. Одежда и обувь, аксессуары и детские товары. Товары для дома и отдыха со скидками до 70%. Самое время выгодно обновить гардероб, подготовиться к отпуску, заняться благоустройством.
5: Срок акции с 15 июня по 31 июля 2026 года. Подробную информацию о размере скидок, количестве и ассортименте товаров уточните в ТРЦ «Аэропарк» по адресу город Бринск, улица Объездная, 3032. Организатор ООО «Промо-маркетинг». Подробности на сайте www.trc-aeroparc.ru.
6: Встречаемся в аэро.
7: В связи с открытием нового производства на предприятии ГКМП требуется оператор-наладчик ПУ, слесарь механосборочных работ, производители работ и другие специалисты разного профиля. Высокая зарплата, оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Построй свое будущее в стабильной компании. Телефон в Брянске 58 19 66.
8: Как-то раз Иван решил купить квартиру. И купил. Сделки с недвижимостью без долгих историй на этажи.ком.
9: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
10: Франчайзи-партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на этажи.ком.
11: Работа плюс жилье – не сказка, а реальность. В автопарк «Охотно» в селе Брасово требуются трактористы. Заработная плата от 100 тысяч рублей. Для молодых специалистов в возрасте до 25 лет действуют особые условия. Открытие категории тракториста за счет предприятия, предоставление жилья при трудоустройстве, оформление жилья в собственность после 7-летней отработки. Звоните. Плюс 7-915-800-3201.
12: Рекламная служба 3-2 Радио 404-333. Код города 48-32.

3-2 радио. Хочешь общение? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: Реклама. Фитнес-клуб Energy Fitness. Только для тебя. Безлимитный абонемент в тренажерный зал. Всего за 1900 рублей. Записывайся 30-30-02 и начни сегодня.
1: Подробности уточняйте у администратора.
2: Работа плюс жилье – не сказка, а реальность. В автопарк «Охотно» в селе Брасово требуются трактористы. Заработная плата от 100 тысяч рублей. Для молодых специалистов в возрасте до 25 лет действуют особые условия. Открытие категории тракториста за счет предприятия, предоставление жилья при трудоустройстве, оформление жилья в собственность после 7-летней отработки. Звоните. Плюс 7 915 800 3201.
3: Хочешь продать автомобиль? Звони 50 50 23. Купим автомобиль с любыми неисправностями в любом состоянии. 50 50 23. Продаешь автомобиль? Звони 50 50 23.
4: Каждый человек имеет право на активную жизнь, крепкую семью и здоровое будущее. Возьми жизнь под контроль. Сделай тест на ВИЧ. ГБУС, Брянская областная инфекционная больница. Центр по профилактике и борьбе со СПИД. Город Брянск, улица Спартаковская, 75Д. Телефон для справок 8 48 32 40 14 90. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: 18 июня, 17.00. В прямом эфире программы «Спортивный четверг» на 3-2 радио. «Динамо Брянск». В гостях исполнительный директор клуба Андрей Козлов, футболисты Арсений Медведев и Александр Гришаев, а также ведущая подкастов «Динамо Брянск» Лия Козлова. Прямой эфир на 87.9 FM. В колонке «Алиса» и в официальной группе ВК.
6: Устали отказываться от любимых блюд из-за диеты? Есть другой рецепт для тех, кто заботится о здоровье. Блинчики, голубцы, котлеты и даже пельмени теперь низкокалорийно и полезно. Ешьте с удовольствием и худейте без жертв. Другой рецепт от Дениса Зацепина. Вкусные решения для здорового питания приобретайте в магазинах «Морозов Фуд».
0: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 4832.

0: 87 и 9 FM. Твое радио, твоего города. 3-2 радио.
1: В эфире 3-2 радио, информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды — глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72 41 41 ИП «Осадов». По данным Яндекс.Погоды, ночью столбики термометров покажут плюс 12. Облачно, с прояснениями, ветер юго-западный до 9 метров в секунду. Атмосферное давление около 740 миллиметров ртутного столба.
2: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона-гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте zelenyyberek.rf и по телефону 72 41 41.
3: Не плачь!

0: 21 час. За баранкой. Все грани жизни твоего автомобиля. Автонапоминалка. Комментарии экспертов. Советы по обслуживанию автомобилей в программе «За баранкой».
1: Отрицать или подвергать сомнению успешность китайского автопрома сегодня уже не получается. Уж больно массовым он стал во всех странах и континентах, а его доступность по сравнению с некогда привычными игроками рынка лишь подтверждает успешность данного явления. С вами «За баранкой» Александр Карпов. Здравствуйте!
0: Автомобильные факты.
1: За последние десятилетия китайский автопром совершил настоящий прорыв, обогнав по темпам развития европейских и японских конкурентов, на что тем потребовались десятилетия. Если раньше китайские автомобили были лишь бюджетной альтернативой, то сегодня они активно конкурируют, предлагая в массовом сегменте решения, отсутствующие или доступные только в дорогих комплектациях у своих конкурентов. Главное преимущество китайских автомобилей сегодня – это скорость внедрения технологий, в то время как европейские и японские автопроизводители работают по 5- или даже 10-летним циклам обновления, китайские компании обновляют программное обеспечение дистанционно и выпускают новые модели, но чуть ли не каждые 2-3 года. Это дает покупателю более современный автомобиль без долгого ожидания. Особенно выделяются цифровые технологии. Большой мультимедийный экран, цифровая приборная панель, голосовое управление, камеры кругового обзора, навигация, управление через приложение. Зачастую это стандарт для китайских кроссоверов, тогда как у конкурентов это лишь опции для дорогих версий. Интеграция со смартфоном – еще один козырь. Китайский автомобиль изначально создавался для пользователей мобильной сервисов, предлагая через приложение дистанционный запуск, контроль состояния, открытие дверей, управление климатом, проверку заряда аккумулятора и местоположения. Эти функции становятся нормой для современного автовладельца.
0: Автомобильные факты.
1: Значительные перемены произошли в сфере автомобильных технологий. Системы, которые ранее были привилегией лишь премиум-класса, такие как, например, адаптивный круиз-контроль или автоматическое торможение, теперь стали стандартом для многих китайских автомобилей, причем даже в базовых комплектациях. Это означает, что безопасность и комфорт стали доступны более широкому кругу покупателей без существенного увеличения стоимости. Параллельно китайские автопроизводители совершили настоящий прорыв в области электромобилей и гибридных технологий, являясь крупнейшим рынком электрокаров. Китай стимулирует постоянно совершенствование разработок. В результате китайские компании обладают глубокими знаниями в области батарей, электрических силовых установок и систем управления энергопотреблением. Сегодня их электромобили демонстрируют впечатляющие показатели запаса хода и эффективности, вообще не уступая мировым брендам. Тем не менее, говорить о полном превосходстве китайского автопрома над европейскими или японскими конкурентами пока, правда, рановато. Европейцы все-таки сохраняют лидерство управляемости и инженерных решениях, а японцы в надежности силовых агрегатов. Однако в массовом сегменте разрыв сокращается так стремительно, что, как говорится, остается только удивляться. Сегодня выбор покупателей все чаще определяется вообще не маркой или страной производства, а именно набором технологий, уровнем оснащения, да и удобства пользования тем или иным транспортным средством. По этим критериям китайские автомобили уже совершенно спокойно и успешно конкурируют с признанными лидерами. Более того, в сфере цифровизации, подключенных сервисов и пользовательского опыта китайские производители вообще формируют новые бренды, заставляя европейских и японских конкурентов следовать именно за собой. Ведь недаром, видя сегодня тех старых привычных японцев или, например, баварцев узкоглазых, мы думаем, ну вот, китайский прищур добрался и сюда. Ведь это факт, согласитесь. Удачи!
0: За баранкой!

0: Реклама. Хочешь продать автомобиль? Звони 50 50 23. Купим автомобиль с любыми неисправностями в любом состоянии. 50 50 23. Продаешь автомобиль? Звони 50 50 23.
1: В связи с расширением производства предприятие группа компаний «Машиностроение» и «Приборостроение» набирает команду инженеров разных квалификаций и специализаций. Заработная плата до 160 тысяч рублей. Оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Присоединяйтесь к команде профессионалов. Телефон в Брянске 58 19 66.
2: ВИЧ нельзя увидеть, но можно обнаружить. Единственный способ установить наличие вируса в организме – тестирование. Пройди тест на ВИЧ. ГБУЗ Брянская областная инфекционная больница. Центр по профилактике и борьбе со СПИД. Город Брянск, улица Спартаковская, 75Д. Телефон для справок 8 48 32 40 14 90. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: 18 июня, 17:00, в прямом эфире программы «Спортивный четверг» на 3-2 радио «Динамо Брянск». В гостях исполнительный директор клуба Андрей Козлов, футболисты Арсений Медведев и Александр Гришаев, а также ведущая подкастов «Динамо Брянск» Лия Козлова. Прямой эфир на 87,9 FM. В колонке «Алиса» и в официальной группе ВК.
4: Устали отказываться от любимых блюд из-за диеты? Есть другой рецепт для тех, кто заботится о здоровье. Блинчики, голубцы, котлеты и даже пельмени теперь низкокалорийно и полезно. Ешьте с удовольствием и худейте без жертв. Другой рецепт от Дениса Зацепина. Вкусные решения для здорового питания приобретайте в магазинах «Морозов Фуд».
0: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 4832.

0: 87 и 9 FM. Твое радио. Твоего города. 3-2 радио.
1: 3-2 радио представляет.
2: Здравствуйте. С вами программа «Метод Карлова». И я ее ведущий Карлов Андрей.
3: Сегодня я часто слышу и от клиентов, и от знакомых, и постоянно везде в интернете, в социальных сетях слово «проработанный». Я проработан, я проработал. И часто это звучит в отношении себя, в отношении каких-то своих комплексов, каких-то отношений с родителями, целей, многих вещей. Но когда ты спрашиваешь человека: «Хорошо, ты проработал». Ну вот, например, с родителями. Я принял тот факт внутри себя, что родители меня не могли по-другому воспитать в силу многих причин. Куда ты эмоции делаешь? И вот тут человек замирает. И вот тут человек начинает говорить: потому что

0: эмоции-то никуда не делись. Эмоции-то остались. Проработали-то вы себя в голове. Но голова — это понимание. А как сейчас модно говорить, штормит вас от эмоций. Чувствуете вы себя некомфортно от эмоций. Переживаете вы от эмоций. Орете вы на ребенка от эмоций. И вот все эти эмоции, которые были по отношению к родителям и их методам воспитания, остались внутри вас. И с ними вы ничего не сделали. Ну, потому что, скорее всего, не совсем понимаете, как с этим обращаться. Поэтому второй этап. Проработка — прекрасный этап. Прекрасный, и я всегда это говорю, это здорово, но это первый шаг. Второй шаг, который нужно сделать, чтобы эту тему окончательно закрыть, это разобраться со своими эмоциями, позволить им выйти наружу, проявиться и, наконец-таки, покинуть то место, в котором они у вас находятся. Кто-то называет душа, кто-то сердце, кто-то психика. В общем-то, не имеет значения, как вы это назовете. Основная задача — от них избавиться. И вот тогда эта история будет завершена, независимо от того, сколько лет она длилась. Это был метод Карлова.
1: 3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.
2: С сегодняшнего дня прошу считать меня...

0: Реклама.
1: В один день Олег задумался продать дачу. И... продал. Сделки с недвижимостью без долгих историй на этажи.ком.
2: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
3: Франчайзи-партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на этажи.ком.
4: Экспресс-сервис «АвтоШелл» приглашает автомобилистов провести ТО новых автомобилей и с пробегом. Оригинальное масло «Шелл» всегда в наличии. Также обслуживаем роботы, вариаторы и автоматы. Телефон для записи 8-963-213-75-27. Мы находимся за аэропарком. Улица Объездная, 18. И на телецентре. Проспект Станки Димитрова, 77Б. 37-75-27. asta-shell.ru. У нас настоящий «Шелл».
5: 18 июня, 17:00, в прямом эфире программы «Спортивный четверг» на 3-2 радио «Динамо Брянск». В гостях исполнительный директор клуба Андрей Козлов, футболисты Арсений Медведев и Александр Гришаев, а также ведущая подкастов «Динамо Брянск» Лия Козлова. Прямой эфир на 87.9 FM, в колонке «Алиса» и в официальной группе ВК.
6: Устали отказываться от любимых блюд из-за диеты? Есть другой рецепт для тех, кто заботится о здоровье. Блинчики, голубцы, котлеты и даже пельмени теперь низкокалорийно и полезно. Ешьте с удовольствием и худейте без жертв. Другой рецепт от Дениса Зацепина. Вкусные решения для здорового питания приобретайте в магазинах «Морозов Фуд».
7: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: радио.
1: В эфире 3.2 радио. Информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72 41 41 ИП «Осадов». По данным Яндекс.Погоды, ночью столбики термометров покажут плюс 12. Облачно с прояснениями, ветер юго-западный до 9 метров в секунду. Атмосферное давление около 740 миллиметров ртутного столба.
2: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона-гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте зеленыйберег.рф и по телефону 72 41 41.
3: Реклама. Так, ищу фитнес-клуб рядом с домом. Что для меня важнее? Современное и безопасное оборудование, большое разнообразие групповых программ, опытные тренеры, возможность тренироваться в любом из клубов Energy нашего города. У нас есть все. Сеть фитнес-клубов Energy. Все преимущества в одном месте. Сделайте шаг к телу мечты. Подробности уточните по телефону 30 30 02 и на сайте energyfitness32.ru.
4: Скидки выше, желание ближе. Космолето в аэропарке набирает высоту и входит в зону грандиозной распродажи. Скидки выше облаков. Одежда и обувь, аксессуары и детские товары. Товары для дома и отдыха со скидками до 70%. Самое время выгодно обновить гардероб. Готовиться к отпуску, заняться благоустройством. Срок акции с 15 июня по 31 июля 2026 года. Подробную информацию о размере скидок, количестве и ассортименте товаров уточните в ТРЦ «Аэропарк» по адресу город Бринск, улица Объездная, 3032. Организатор ООО «Промо-маркетинг». Подробности на сайте www.trcdefisaeroparc.ru.
5: Встречаемся в Аэро!
6: Рекламная служба 3.2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: 22 часа.
1: 3-2 радио. Новости.
2: 3-2 радио с обзором информационных событий в эфире Александр Карпов. Здравствуйте. Стратегию развития Брянской области до 2031 года представил временно исполняющий обязанности главы региона Егор Ковальчук. Согласно выработанного документа, приоритетными направлениями являются промышленность и сельское хозяйство. Кроме того, в числе прочего, медицина, спорт, культура и так далее. Как заявил Егор Ковальчук, в аграрном секторе Брянщина уже в лидерах: рапс, картофель, пшеница. При этом, по словам руководителя области, необходимо серьезно усилить переработку, глубокую, с высокой добавленной стоимостью, чтобы деньги оставались в регионе и шли на развитие местного бизнеса, трудовых коллективов и территории присутствия, они просто уходили за ворота. Также в регионе системно недооценен промышленный блок. Егор Ковальчук подчеркнул, инструменты поддержки отрасли являются одним из главных направлений, которые планируют усилить в профильных программах на 2027 год. В Брянской области реализуются различные инвестиционные и социально значимые проекты. Как отметил временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, в регионе создается интеллектуальная система учета электроэнергии бытовых потребителей. В прошлом году инвестиции «Газпром Энергосбыт Тюмень» проект превысили 1 миллиард рублей. На нынешний год выделено еще более 800 миллионов рублей. Важный проект, который уже завершен, это модернизация уличного освещения в Клинцах. Здесь были заменены более 4500 светильников. Глава региона привел пример социально ответственного бизнеса, оказывающего поддержку образовательным, спортивным, социальным учреждениям региона. В их числе спортшкола «Луч» имени Виталия Фридзона, школа номер 9 имени Героя России Андрея Карлова в Клинцах, центры помощи детям в Жуковке и Карачевском районе. Известно, в перспективе строительство картодрома для учащихся областной школы-интерната в Жуковке. Егор Ковальчук подчеркнул, это важный проект и очень интересный. Со стороны правительства Брянской области будет оказана вся необходимая поддержка. В Брянске продолжается масштабное дорожное преобразование. Так, в областном центре дороги третьей категории ремонтируют и приводят в порядок с помощью асфальтобетонной крошки. Отмечается, посыпку ведут еще с марта. Ее получают из снятого асфальта на тех дорогах, где в этом году ведется капитальный ремонт. Например, для Бежецкого района использована крошка в объеме около 900 тонн. Работы выполнены на участках дорог по улице Турбинной, Баумана, Республиканской, Цурюпы, Гастелло, переулкам Кирова и Городищенскому. А также в микрорайоне Автозаводец. Сформирован план по подсыпке междворовых проездов, а также подъездов к местам сбора твердых коммунальных отходов на улицах Молодой Гвардии, Камозина, Харьковской, Почтовой, в переулках Куйбышева, Банном и Комвольном, а также в Московском микрорайоне. 27 выпускников Брянской области сдали первые единые госэкзамены на 100 баллов. Временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук поздравил ребят и пожелал дальнейших успехов в учебе. Как ранее отмечал глава региона, в настоящее время создаются все необходимые условия для получения качественного образования. Так, в рамках реализации крупных инфраструктурных проектов в областном центре возводится школа на улице Амосова, рассчитанная более чем на 1200 человек. Учебное заведение будет оснащено современными классами, лабораториями, спортзалами и доступной средой для занятий хобби, а также общение со сверстниками. Егор Ковальчук отметил, таким образом каждый ребенок сможет раскрыть свои уникальные качества, чувствовать себя уверенно и проявлять таланты. Глава региона подчеркнул, школа – это кузница кадров экономики. Именно здесь, по словам руководителя области, закладывается основа, знания и стремления будущих специалистов различных профессий. И задача властей Брянского субъекта Федерации – создать для этого максимальные условия и возможности для реализации потенциала. Завтра в дневные часы погода в Брянске существенно не изменится. Синоптики прогнозируют около 16-18 градусов в плюсовом диапазоне. Атмосферное давление 740 мм ртутного столба, ветер юго-западный от 5 до 7 метров в секунду. Далее информация на правах рекламы. На базе учебного отделения Федерального центра охраны здоровья животных в Брянске пройдет обучение по физико-химическим методам исследования мяса и мясной продукции. В рамках курса участники освоят комплекс физико-химических исследований мясной продукции, включая определение содержания белка в мясе методом Кельдаля, помимо этого массовой доли жира, хлорида натрия, а также нитритов. Особое внимание будет уделено внутрилабораторному контролю физико-химических методов исследования. Обучение по теме «Физико-химические методы исследования мяса и мясной продукции» продукции проведет учебный центр Федерального центра охраны здоровья животных в Брянске с 22 по 26 июня. Подробную информацию можно получить по телефону 32 77 17, код Брянска 48 32. Еще больше о событиях в стране и мире, а также в Брянском регионе вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов, до встречи!

Прошла немая тоска, все у меня хорошо, прекрасно, как никогда. Я тут летаю во мгле, ты все там на земле. И что-то как-то не торопишься навстречу ко мне. Но ничего, ничего, я подожду, ведь надо все-таки узнать, что это было за кольцо и что за порошок. И почему твоя мамаша назвала меня сынок? Но я тут спрашивал у наших, все отводят глаза. Они хоть ангелы, конечно, но откуда им знать? Так что ты прилетай, я очень жду, хотя ты знаешь. Хотя ты знаешь, мне кажется, я начал понимать.

радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: 3-2 радио.
1: В эфире 3-2 радио. Информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды — глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72-41-41 ИП «Осадов». По данным Яндекс.Погоды, ночью столбики термометров покажут плюс 12. Облачно, с прояснениями, ветер юго-западный до 9 метров в секунду. Атмосферное давление около 740 миллиметров ртутного столба.
2: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона-гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте zelenyyberег.рф и по телефону 72 41 41.

0: страсть. Это рок. В Брянске 23 часа. За баранкой. Все грани жизни твоего автомобиля. Автонапоминалка. Комментарии экспертов. Советы по обслуживанию автомобилей в программе «За баранкой».
1: Отрицать или подвергать сомнению успешность китайского автопрома сегодня уже не получается. Уж больно массовым он стал во всех странах и континентах. А его доступность по сравнению с некогда привычными игроками рынка лишь подтверждает успешность данного явления. С вами «За баранкой» Александр Карпов. Здравствуйте.
0: Автомобильные факты.
1: За последние десятилетия китайский автопром совершил настоящий прорыв, обогнав по темпам развития европейских и японских конкурентов, на что тем потребовались десятилетия. Если раньше китайские автомобили были лишь бюджетной альтернативой, то сегодня они активно конкурируют, предлагая в массовом сегменте решения, отсутствующие или доступные только в дорогих комплектациях у своих конкурентов. Главное преимущество китайских автомобилей сегодня – это скорость внедрения технологий. В то время как европейские и японские автопроизводители работают по 5- или даже 10-летним циклам обновления, китайские компании обновляют программное обеспечение дистанционно и выпускают новые модели, но чуть ли не каждые 2-3 года. Это дает покупателю более современный автомобиль без долгого ожидания. Особенно выделяются цифровые технологии. Большой мультимедийный экран, цифровая приборная панель, голосовое управление, камеры кругового обзора, навигация и управление через приложение. Зачастую это стандарт для китайских кроссоверов, тогда как у конкурентов это лишь опции для дорогих версий. Интеграция со смартфоном – еще один козырь. Китайский автомобиль изначально создавался для пользователей мобильных сервисов, предлагая через приложение дистанционный запуск, контроль состояния, открытие дверей, управление климатом, проверку заряда аккумулятора и местоположения. Эти функции становятся нормой для современного автовладельца.
0: Автомобильные факты.
1: Значительные перемены произошли в сфере автомобильных технологий. Системы, которые ранее были привилегией лишь премиум-класса, такие как, например, адаптивный круиз-контроль или автоматическое торможение, теперь стали стандартом для многих китайских автомобилей, причем даже в базовых комплектациях. Это означает, что безопасность и комфорт стали доступны более широкому кругу покупателей без существенного увеличения стоимости. Параллельно китайские автопроизводители совершили настоящий прорыв в области электромобилей и гибридных технологий, являясь крупнейшим рынком электрокаров. Китай стимулирует постоянно совершенствование разработок. В результате китайские компании обладают глубокими знаниями в области батарей, электрических силовых установок и систем управления энергопотреблением. Сегодня их электромобили демонстрируют впечатляющие показатели запаса хода и эффективности, вообще не уступая мировым брендам. Тем не менее, говорить о полном превосходстве китайского автопрома над европейскими или японскими конкурентами пока, правда, рановато. Европейцы все-таки сохраняют лидерство управляемости и инженерных решениях, а японцы — в надежности силовых агрегатов. Однако в массовом сегменте разрыв сокращается так стремительно, что, как говорится, остается только удивляться. Сегодня выбор покупателей все чаще определяется вообще не маркой или страной производства, а именно набором технологий, уровнем оснащения, да и удобства пользования тем или иным транспортным средством. По этим критериям китайские автомобили уже совершенно спокойно и успешно конкурируют с признанными лидерами. Более того, в сфере цифровизации, подключенных сервисов и пользовательского опыта китайские производители вообще формируют новые бренды, заставляя европейских и японских конкурентов следовать именно за собой. Ведь недаром видя сегодня тех старых привычных японцев или, например, баварцев узкоглазых, мы думаем, ну вот, китайский прищур добрался и сюда. Ведь это факт, согласитесь. Удачи!

тишина, доведенная до отчаяния. Вижу в небе свои глаза, хочу сохранить состояние. Выхожу, меня уже ждут.

Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 Радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: Радио.
1: В эфире 3.2 Радио. Информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72 41 41 ИП «Осадов». По данным Яндекс.Погоды, ночью столбики термометров покажут плюс 12. Облачно с прояснениями, ветер юго-западный до 9 метров в секунду. Атмосферное давление около 740 миллиметров ртутного столба.
2: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона-гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте zelenyyberег.рф и по телефону 72 41 41.

22 полночь. В эфире радиоканал «Губерния ФМ». Свидетельство о регистрации ЭЛ номер ТУ 3200357 от 1 февраля 2019 года. Выдано управлением Роскомнадзора по Брянской области. Для слушателей старше 12 лет.

3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: хочешь общения?
1: Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 Радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: В эфире 3.2 радио, информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72 41 41 ИП «Осадов». По данным сервиса Яндекс.Погода, утром около плюс 15. Пасмурно, ветер юго-западный до 12 метров в секунду. Атмосферное давление около 742 миллиметров ртутного столба.
1: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте zelenyyberek.rf и по телефону 72 41 41.

3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: Авторадио.
1: It's a very good band.

3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: В эфире 3.2 радио, информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72 41 41 ИП «Осадов». По данным сервиса Яндекс.Погода, утром около плюс 15. Пасмурно, ветер юго-западный до 12 метров в секунду. Атмосферное давление около 742 миллиметров ртутного столба.
1: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте zelenyyberег.рф и по телефону 72 41 41.

сдалась нам текилу и джин. Ты же знаешь, я могу быть непредсказуем. Ты не одна, мы вместе одни. Я заткну твой рот поцелуем.

страсть. Это рок.

3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: В эфире 3.2 радио, информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72-41-41, ИП «Осадов». По данным сервиса Яндекс.Погода, утром около плюс 15. Пасмурно, ветер юго-западный до 12 метров в секунду. Атмосферное давление около 742 миллиметров ртутного столба.
1: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте zelenyyberег.рф и по телефону 72 41 41.

Это пульс. Это страсть. Страсть. Это...